0: снижаются когнитивные способности, что в итоге может привести к развитию депрессии. Однако китайские ученые предложили простой способ избежать подобных проблем. Эксперты провели масштабное исследование, в котором приняли участие более 9 тысяч человек старше 45 лет. Часть из них регулярно пользовалась цифровыми технологиями, а часть спокойно обходилась без интернета. В итоге ученые пришли к выводу, что те люди, которые пользуются цифровыми технологиями, имеют более высокий уровень памяти и концентрации внимания. Именно поэтому ученые уверяют, что цифровая грамотность в пожилом возрасте нужна не только для того, чтобы идти в ногу со временем, но и для того, чтобы поддержать память и мышление на высоте. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Реклама. Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта, где отцы и жители и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Так ли уж полезен мед? По словам российских медиков, мед и сахар являются быстрыми углеводами. Однако мед чуть полезнее сахара из-за содержания в нем частичек пыльцы растений, собранной пчелами. То есть, в отличие от сахара, в меде есть полезные вещества из растений. Однако этого вещества не так много, как в лекарственных препаратах, и именно поэтому мед нельзя считать панацеей от простудных заболеваний. Кроме того, мед – это все равно сахар, поэтому не стоит злоупотреблять этим продуктом. Также столичные медики рекомендуют лакомиться медом только в целях профилактики, поскольку при неразумном употреблении вы можете достичь обратного эффекта, только ухудшив свое состояние. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: 26 и 27 сентября в Новосибирске лучшие собаки России РКФ «Шоу чемпионов». Международные эксперты, аджилити, танцы с собаками, бесплатный ветеринарный осмотр, подарки и викторины. Приходите всей семьей и с питомцами. Вход бесплатный. Регистрация на сайте brd-show.ru 0+.
0: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

знать, любить, гордиться. Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

0: Реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
2: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полёцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: 26 и 27 сентября в Новосибирске лучшие собаки России РКФ «Шоу чемпионов». Международные эксперты, аджилити, танцы с собаками, бесплатный ветеринарный осмотр, подарки и викторины. Приходите всей семьей и с питомцами. Вход бесплатный. Регистрация на сайте brd-show.ru. 0+.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Многие из нас хотели бы успеть привести себя в форму к очередному понедельнику, поэтому было бы хорошо разобраться с причинами, по которым мы часто переедаем и набираем лишнее. Исследование по этому поводу совсем недавно провела команда ученых из Восточной Англии. В эксперименте участвовали добровольцы, выполняющие под присмотром электронных приборов игровые задания, в которых использовались продукты разной степени привлекательности и их изображения. Выяснилось, что внешне аппетитная пища стимулирует мозг игнорировать сигналы насыщения, поэтому мы продолжаем есть сверх меры. И сила воли здесь может быть бессильна. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: В новом «Джакто 9 Урбан Плюс» все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то только «Джак». Подробности на jackcar.ru.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито. С проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
0: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
6: 26 и 27 сентября в Новосибирске лучшие собаки России РКФ Шоу Чемпионов. Международные эксперты, agility, танцы с собаками, бесплатный ветеринарный осмотр, подарки и викторины. Приходите всей семьей и с питомцами. Вход бесплатный. Регистрация на сайте brd-show.ru. 0+.
7: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

знать, любить, гордиться. Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

0: 7 часов в сутки. Дело в том, что отсутствие полноценного ночного отдыха повышает риск развития 8 заболеваний, включая гипертонию, инфаркт, инсульт, ожирение, сахарный диабет, деменцию, депрессию и тревожное расстройство. Помните, что недосып нарушает регуляцию гормонов стресса и обмена веществ, повышает уровень воспаления, артериального давления, а также негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Сбой в работе метаболизма и выработки инсулина увеличивает риск ожирения и диабета. Кроме того, при недосыпе возникает хроническое перенапряжение нервной системы. Оно способствует развитию психических расстройств, а также ухудшению памяти и внимания. Именно поэтому врачи рекомендуют ложиться спать в одно и то же время, обеспечивать темноту в спальне и избегать использования гаджетов по вечерам. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. Здесь А. Адамов и Т. Терешкова.
1: Доброе утро, друзья. И здесь вторник, который только наступил для всех нас, что у нас вообще день начинается. Именно вот с 7 утра на радио Хит ФМ с утреннего шоу «Будите Алиш». Согласен?
0: Ну, я-то что? Я всегда. А что я могу сделать здесь? Как я могу не согласиться?
1: Моргни 3 раза, если тебя заставляют.
0: Ну, я здесь обморгался бы уже.
1: Всемирный день без автомобиля, оказывается, сегодня отмечается. Я вот узнала, что есть такой праздник, и ему, к нему вдогонку летит еще акция на работу на велосипеде.
0: Прекрасно.
1: Если вдруг у вас получилось сегодня все-таки вот это все объединить.
0: Я вчера заказывал велосипед.
1: Куда вот. Тебе?
0: Заказал велосипед, я не себе заказал, в подарок заказывал велосипед, заказал велосипед, шикарнейший, красивый, красивущий, вот. А, не то, чтобы человек будет отмечать день без автомобиля благодаря этому велосипеду, потому что у него нет еще машины, вот, но как будто бы будет хорошо. Про тебя могу сказать, что ты 24/7 отмечаешь день без машины, просто в номинально, имея автомобиль, человек просто отмечает день. Она просто не знает, какого числа, вспомнила сейчас такая, все, завтра можно на машине.
1: Такие разные жизни, а я вчера заказывала стиральную машину.
0: А вот смотри, видишь, я велосипед, ты машину заказал.
1: Да.
0: А стоп, а подождите, а кто мне рассказал? У меня самая надежная стиральная машина.
1: Ну все, у нее срок годности истек.
0: Я тебе говорил, кота не стирай там.
1: Со мной больше 10 лет не живут. Ладно, что в этом часе?
0: После вот этой новости, которую я вам расскажу в этом часе, девушки скажут своему бойфренду, что хотели бы, чтобы он больше не работал. Мужу тоже скажут.
1: Ага.
0: Вот. А еще есть отличная новость для поклонников. Внимание, ребятки, Энтони Хопкинс, Бенедикт Камбербэтч и Гая Ричи.
1: Ничего себе, все вместе соберутся?
0: Да, представьте себе, какая актерская игра. Только что мне ведь сама рассказывал это вот. Двига Лопес будет в этом часе. Наша физкульт-минутка,
1: да.
0: А также IQ Battle. Это шикарная игра, в которой мы разыграем мощнейшие, крутые, классные, прекрасные призы от Радио Хит ФМ.
1: Адамов и Терешкова здесь, на месте. Всем доброе утро.

0: шоу Hit FM.
1: 7.08 в Москве. Всем доброе утро.
2: Итак, внимание. Нам, женам, пожалуйста, закройте уши. Мужчины в 4 раза чаще влюбляются в женщин-коллег по работе.
1: Какой ужас!
2: Вот, 9 из 10 мужчин хотя бы раз влюблялись в коллегу. Вот так вот. А у 38% служебный роман перерастал в отношения даже.
1: Не, а с другой стороны, почему сразу думаем, что это женатые мужчины влюбляются? Может, и одинокие влюбляются в коллегу?
2: Мы сейчас не говорим про измену даже. Мы просто говорим в целом то, что мужчины часто влюбляются в коллег. При этом отношения с начальником допускает каждая пятая женщина. Вот так вот.
1: Какой ужас!
2: С подчиненным лишь 1%. Всего лишь.
1: Угу.
2: Так, что мы можем сделать с этой информацией с утра пораньше?
1: Кто посмел раскрыть все карты?
2: Я уже чувствую сейчас, знаешь, как мужья едут на машине на работу, и жена звонит: алло, ты знаешь, я что-то подумала, не работай.
1: Я думаю, наоборот будет. А покажи мне своего начальника. А что такое, дорогой? Ну, просто хочу посмотреть на него.
2: Причем, только что было сказано, с начальником, начальник с подчиненными шуры-муры не крутит. 1% всего.
1: А подчиненный с начальником?
2: Да, вот. А покажи-ка своего подчиненного. Вот так вот должно быть. Кто у тебя подчинение? Вот. На самом деле, ребят, я вот искренне, как мужчина, который работает с женщиной, хочу вам сказать следующее. Враки все это.
1: Все неправда.
2: Неправда.
3: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Пора проверить здоровье. В «Гемотест» акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от PAO Совкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дизайнеров.

0: Модели Hot Chili Chester в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Привет!

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «Теавто». УГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стенет Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Двигай Лопес. Двигай Лопес. Прорабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7:16 в Москве, вы говорите физкульт, мы кричим возмутительно это все, продолжайте.
2: Продолжаем работать над собой, делаем себя лучше и симпатичнее в плане мышц. Подземка, так называется упражнение нашей зарядки, будем сушить плечи, встаем прямо в руках гантели, возьмите оптимального для себя веса, ну и сгибаем руки до угла в 90 градусов и держим их на уровне груди. Далее мы начинаем делать маленькие пульсики по оси, задерживаясь в каждой точке на секунду. И при этом руки не опускаем, все вот на уровне груди, не ниже, не выше.
1: Но я тебе хочу сказать, что примерно так в подземке я себе представляю сейчас в последнее время езду. Там висят вот эти... А, в автобусе так я видел, не в подземке. Висюльки эти висят.
2: Да-да-да.
1: Ты держишься, и у тебя руки разъезжаются также в разные стороны.
2: Понимаешь, там они у тебя туда-сюда, беспорядочно, а тут надо удержаться в каждой точке.
1: Ну, тут как будто бы очень ухабистая дорога.
2: Да,
1: вот,
2: да.
1: Очень, кстати, эффектно выглядит упражнение. Вот, заходите в Messenger Max и в группу Hit FM ВКонтакте, и там есть видео, посмотрите, как делать это упражнение. Но если вам нужна музыкальная какая-то история, которая еще сопровождать будет ваши тренировки, не вопрос. Заходите на сайт hitfm.ru, там у нас есть онлайн-радиостанция «Двигай Лопес», и там мы собрали самые крутые треки для тренировок. Один из них, кстати, мы так втихаря, под шумочек, пока вы смотрели в небо, мы говорили, там Гагарин, вот... Дернули, и вот сейчас в эфире вам поставим.
2: Зарядка начинается.
0: Двигай лоб.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах плюс 14, облачно с прояснениями. Днем в Москве синоптики обещают также плюс 14, дождь, вечером где-то плюс 15, дождливая погода.
2: Реклама. В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода.

0: Ресурсного, сэр. Проектная декларация на наш.ком.рф. Не оферта.
1: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Пауза20» на сайте tairai.ru.
2: 28 сентября пройдет Сколково Women's Forum для прогрессивных лидеров, предпринимательниц и инноваторов. Диалоги с властью, сила искусственного интеллекта и сохранение бизнеса в условиях кризисов. Регистрация на skolkovowomensforum.ru. Информационный партнер Радио Хит ФМ. 18+.
3: Телефон рекламной службы Хит ФМ. 8-499-579-7799.

0: Вот я думаю, конкретно в наших играх, в нашем утреннем шоу «Будете Айлиш», никто не скажет: не, я не участвую.
1: Почему?
0: Ну, потому что все хотят забрать эти классные подарки.
1: Ну, вот что есть, то есть. Подарки у нас действительно шикарные, и нам не терпится отдать их кому-то из вас, победителю игры IQ Battle. Поэтому прямо сейчас звоните к нам в студию. Звездочка 107.4. Это короткий номер, он для звонков с мобильных телефонов. Как обычно, играем с первым и со вторым дозвонившимся. Желаем удачи.

0: 7:31 в Москве. Всем доброе утро. Прямо сейчас будем играть в IQ Battle.
1: И у нас тут на связи Роман из города Сарапул. Приветики.
0: Ром, привет.
2: Здравствуйте.
0: Ром, скажи, пожалуйста, вот в детстве у тебя была такая история, что ты брал какую-нибудь палку и думал, это мотоцикл мой?
2: Да, конечно.
1: А камень — это мои деньги.
0: Нет, такого у нас не было. У нас была палка, это мотоцикл. Понимаешь, палка — это вся жизнь была.
1: Также здесь у нас в игре Катя из Москвы. Приветики.
0: Катюш, привет.
3: Доброе утро.
0: Катюш, скажи, пожалуйста, вот что тебя отвлекает от твоей работы чаще всего?
3: Ничего не отвлекает.
0: Ничего нет,
3: прекрасно. Всегда сосредоточена на работу.
0: Ага, интересно. Хорошо, хорошо.
1: Профессионал своего дела, понимаешь. Итак, дорогие участники, каждому из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать и озвучить максимальное количество версий ответа.
0: Так.
1: Делимся на команды.
0: Давай, я с Ромой.
1: Ну давай.
0: Да, ладно. Я с Ромой, ты с Катюхой.
1: Угу, давай.
0: Как я вальяжно, Катюха.
1: Да.
0: Так, Ромыч, значит, смотри, какой предмет в детстве пытались использовать как меч? Представляешь, вот берут этот предмет и говорят, это меч. Понял?
2: Угу.
0: Поехали.
2: Да.
0: Ну, давай, перечисляй.
2: Удичка.
0: Так, палка. Палка, линейка.
2: Линейка.
0: Ты за мной не повторяй, бутылка. Ты накидывай на бутылку, указка.
1: Стопка газет.
2: Полипропиленовая. Из пенопласта вырезали.
0: Зонт. Лыжная зонт. Палка могла быть. Швабра, помнишь, швабра же была тоже.
2: Да, швабра.
0: Потом что еще? Труба от пылесоса хорошо заходила, как меч, я помню.
1: Папина ручка.
0: Папина ручка, черенок от лопаты.
1: Ого, ничего себе, Адамов, а ты разбираешься?
0: Я Д'Артаньян еще так тот был, поверь. 10 ответов.
1: Мы, конечно, пытались, но что получилось, то получилось. Теперь играем мы с Катенькой. Катя, ты здесь?
3: Здесь.
1: Вот твой вопрос. Какой звук вот на работе отвлекает всех? Поехали.
3: Шуршание бумагой, чавканье едой, клацанье громко по клавиатуре, пальцами скребыхание по столу, ручкой включать-выключать шариковую ручку, ногой, когда человек трясет.
1: Хихиканье.
3: Хихиканье.
0: Оповещение в телефоне.
3: Сидение, да, в телефоне. Смотреть громко рилсы.
0: Стройка.
3: Что?
0: Стройка.
3: Хруст пальцами.
1: О, и звук еще от телефона.
0: Был?
3: Да.
1: Ну ладно, все.
0: Ну ладно.
1: Не, а есть же вот этот рабочий телефон, который такой...
0: Ой!
1: Как-нибудь вот так вот. Ненормальный
0: мобильный? Коммутатор?
1: Да.
0: Уже в офисах нет этого. 11 ответов у вас.
1: Тут у нас получается какая-то ничья.
0: Ну, по сути, да, боевая ничья.
1: Ура!
0: Сегодня.
1: Ура! И Катя, и Роман получают от нас подарок.
0: Да, мы хотим вам вручить настольную игру «Спойлер. Все звезды». Ребята, вы большие молодцы, классно провели с вами время. Звоните нам обязательно еще. А с этой игрой вы еще и друзей собираете и играете большой компанией. Вспоминайте утреннее шоу «Будить Алиш», Адамова и Терешкова.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
6: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
11: В этом весь ты.
10: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».

0: консультация специалиста.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
4: ОРБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Орск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции.

0: 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
1: Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 7799.

0: 7.46 в Москве. Всем доброе утро.
1: Ребятки, новость сейчас будет роскошнейшая. Значит, смотрите. Бенедикт Камбербэтч, Энтони Хопкинс. Они вдвоем сражаются за наследство. Представьте себе такой сюжет картины. Это все в новой картине. Внимание, кого бы вы думали? Гай Ричи. Вот так вот. Только-только вот мы сейчас тут радуемся тому, что Гай Ричи выпустил второй сезон «Гангстерленда», а он тут еще и комедии снимать успевал.
0: Он такой прям предприимчивый стал. У него там что, муза появилась? Непонятно.
1: Не знаю, не знаю. Но на «Мадонна» же выпустила новый альбом. Может быть, он такой: ах так, я фильм выпущу новый.
0: Я вот тоже не грущу.
1: Да-да-да. В общем, новый фильм Гая Ричи называется «Жена и пес». Вот, сюжет шикарнейший. Сестра и брат делят наследство.
0: «Жена и пес», «Сестра и брат».
1: Нет, «Жена и пес» фильм называется. Сестра и брат в этом фильме делят наследство отца аристократы. Девушке помогает скромный конюх, который на деле оказывается опасным преступником. Вот.
0: Как всегда, в жанре Гая Ричи. Обязательно кто-то должен быть добреньким.
1: Там, мне кажется, нет, как это в Гай Ричи не бывает добрых.
0: Один должен быть положительный.
1: Это режиссер.
0: Это да.
1: Все, остальные все негативные.
0: Судя по трейлеру, Энтони Хопкинс злодей.
1: Нет, он, я не знаю, не буду спойлеров рассказывать. Я просто посмотрел трейлер. Посмотрите вы сами, определите, кто он там. Я залил трейлер в Messenger Max. Кстати, самая важная информация. По слухам, премьера картины в России состоится в 2027 году, в феврале уже. Так что очень-очень близко ждем.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: 8:01 в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будить Алиш» на радио Хит ФМ. Здесь Адамов, здесь Терешкова. Это утреннее шоу. Здрасте, здрасте, здрасте, здрасте.
1: Доброе утро, друзья. Сегодня у нас 22 сентября. Вторник. И знаешь, кто на меня сейчас вот смотрит в экране компьютера?
0: Кто?
1: Не угадаешь ни разу. Он снимался в фильме про Гарри Поттера. Да. У него сегодня день рождения. Он плохой персонаж. Ну, то есть герой такой, злой герой.
0: Так.
1: Как ты думаешь, кто это?
0: Вообще, все, что писал, я не понимаю, о чем речь идет.
1: А еще он учился на факультете Слизерин.
0: Слизерин,
1: и прекрасно. И зовут его Том Фелтон. Том,
0: это вот этот белобрысый?
1: Да. Вот видишь, все-таки понимаешь, Малфой он играл в «Гарри Поттере», вот у него сегодня день рождения. Мне кажется, вот это тот самый актер, который заложник одной роли. Его будут всегда только по этой роли и помнить.
0: Мне кажется, что рыжий там, вот Рон, и вот этот, это вот двое, ну, они сильнее заложники, чем Рэдклифф даже.
1: Рэдклифф все пытается, знаешь, выкарабкаться. Ну и у него очень много тоже фильмов хороших.
0: Он же в основном в мюзикл играет. А почему? Вот смотри, опять же, видишь, у Тома Фелтона день рождения, а мы все равно про Дэниела Рэдклиффа. Так что тоже, знаешь ли, заложник, не о тебе говорить будут.
1: И знаешь, что еще я заметила? Вот как твой любимый фильм «Один дома»,
0: да.
1: Кевин, вот этот мальчик, да?
0: Маколей Калкин.
1: Да. Вот так же и Том Фелтон, когда был маленький, он таким был очень милым. А сейчас он сильно подрос, и тут уже роли такие не подойдут.
0: Мне доводилось видеть его визуально, вот. Я не мог восхищаться, потому что я так сильно не увлекался Гарри Поттером просто.
1: Ладно, вот. Что интересного у нас в этом часе?
0: Названы самые токсичные сотрудники в офисах.
1: Угу.
0: Обсудим. Вот. А еще расскажу про самого дружелюбного пёселя, который создал большие проблемы своим хозяевам.
1: Ага.
0: Вот. Хит-гайд. Поговорим о том, как не разориться, владея автомобилем.
1: Вот это то, что нужно.
0: Ну и мне голосовым проще в этом часе. Наша любимая игрушка с вашими шикарными голосовыми. Уже сейчас заходите в мессенджер Макс. Там есть задание в группе Hit FM. Выполняйте его голосовым сообщением и забирайте наш фирменный пауэрбэнк радио Hit FM.
1: Адамов и Терешкова по-прежнему вместе с вами. Доброе утро, друзья!

0: 8.08 в Москве. Всем приветики.
1: Продажники, айтишники и бухгалтеры – это самые токсичные сотрудники. Провели исследование, значит, эксперты, и вот выяснили, что это вот они. А именно от этих сотрудников, по данным экспертов, именно от этих сотрудников в рабочих чатах больше всего негатива, чем позитива. Основной источник негатива у них – это обсуждение планов и результатов. Вот. Постоянные просьбы ускориться и повторяющиеся вопросы.

0: работе.
1: Я думаю, они очень внимательны к деталям для своей работы, им это необходимо.
0: Ты их защищаешь сейчас?
1: Да, ну а что? Я люблю людей, которые погружаются...
0: Так, сейчас я ручкой припишу еще. И Терешкова.
1: Тему.
0: И Терешкова,
1: я просто, понимаешь, не могу себе позволить как-то обидеть этих людей.
0: Нет, так просто скажи, я не могу себе позволить быть айтишником, продажником и бухгалтером.
1: И поэтому я с ними просто дружу.
0: Да, потому что, если что, про тебя они в чатах плохо не скажут, про других скажут, про тебя нет.
1: Очень надеюсь на это.
0: Ну, в общем, вообще, в целом, я скажу честно, рабочие чаты — это катастрофа. Я вот искренне, вот, ребят, на всю страну заявляю. У нас есть рабочий чат утреннего шоу и радио Хит ФМ, и вот этот...
1: И никто туда не пишет.
0: Этот чат самый прекрасный, потому что там негатива никогда в жизни не было. Токсичности ноль. А там нет бухгалтеров.
1: Айтишников.
0: Айтишников. Да нет, на самом деле, правда, вот мне очень повезло с чатом рабочим. А вот я знаю, есть чаты, где просто с утра до вечера просто у тебя вибрирует телефон, ты думаешь, нам выплатили всю зарплату за жизнь, что там вибрации такие? А там возмущение на возмущение возмущением погоняет.
1: У меня самый токсичный чат — это чат подъезда. Вот больше чем, жалоб, чем там, я нигде не встречаю.
0: Так это потому, что они же вот все оттуда пришли, с работы пришли, и что теперь дальше? Скучные, они начинают вот токсичить вот там вот в домовых чатах, ищут какие-то емкости.
1: Лазейки. Потому что в рабочих чатах уже нельзя.
0: Вот, а вообще я считаю так, ребят, если вот... прям советую. Рабочее время ваше вышло, закрыли чат и не открываем больше.
2: Реклама.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО». УБРН 123 770 053 35 86. Москва. Приложение «АутоБанк». 0+.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
9: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
11: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс». В ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей, с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
15: В этом весь Т.
14: В этом весь ты. Т-банк.
16: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
17: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: 8.16 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ.
1: Каждый же слышал вот эту фразу. Машина — это не роскошь, а дыра в бюджете. Вот это вот. Зачем тебе своя машина? И вот, ребят, сейчас ответим. В общем, способы заткнуть эту дыру и человека, который так говорит. Итак, значит, смотрите. Во-первых, первый пункт очень важный. Я из опыта это сейчас все говорю. Бензин. Заправляйтесь с умом. Вот так вот. Используйте
0: не
1: кэшбэк.
0: Не бензином, а с умом.
1: С умом можно, да. Нет, конечно, у кого-то машина на негативе едет. Открыл бак, покричал, поехала. Но это не работает.
0: Да, да, да.
1: В общем, используйте... Я про что сейчас? Не про очереди, не про вот эти все вещи. Я вот, смотрите, используйте кэшбэк на АЗС. То есть приложение с бонусами. Я пользуюсь такими, не буду говорить, какими конкретно, это не важно, но у каждой заправки есть своя бонусная система. Вот используйте ее, потому что у меня получается там в месяц на чистый бак свободно набрать кэшбэк.
0: Ага.
1: То есть полный причем. Причем бак. Вот. Дальше. Страховка. Не надо продлевать ее по инерции. Знаете, многие делают, что типа страховка заканчивается, им начинают названивать, и они такие сразу: а, продлеваем там же. Вот. Сравните ОСАГО. У разных компаний вот разные цены совершенно на это. Используйте скидку, во-первых, за безаварийность. Прям говорите: у меня безаварийный год, я бы хотел скидку. Ну вот. И, конечно, каска. Ну, на старую машину не надо делать каска. Ну, что вы там будете защищать? Ну, грубо говоря, извините, конечно, я так говорю, но в целом. Если это ретро-автомобиль, конечно, надо. Ну, вот.
0: Так,
1: дальше.
0: Хорошо, записали.
1: Обслуживание. Смотрите, официалы — это не единственные люди с руками. Вы купили новую машину, она на гарантии. Тут я вас понимаю. Потом закончилась гарантия. Не надо по-прежнему думать, что официал — это единственный, кто может вам машину...
0: Дядя Валера тоже свободные руки.
1: Да, дядя Валера, понимаете ли, тоже шарит. Но он в свое время БелАЗ чинил, понимаете? Вот, но он тоже может справиться с задачей. Мойка и уход. Смотрите, мойка самообслуживания — это отказ, во-первых, от ведра шампуня за 3000 рублей. Вот. И внимание к мелочам. И машина чистая, и кошелек будет. Во-первых, с такой любовью машину не помоет вам ни один сотрудник.
0: Знаешь, я бы поберегла маникюр.
1: Не, ну ты девочка, это другое. Понимаешь, у девочки есть мужчина, который помоет машину. Вот,
0: в идеале.
1: Ну и последнее, это штрафы. Ну вот, платите это вовремя, пока еще есть скидочки какое-то время на оплату штрафа. Что ты за лоб схватилась?
0: Я вспомнила.
1: Ну, у тебя там пока скромненько, не переживай. Вот. Так что вовремя

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс Погоды, сейчас на термометрах плюс 15, облачно с прояснениями. Днем в Москве синоптики обещают до 18 градусов тепла. Правда, дождь. Вечером ожидается плюс 15, и осадки продолжатся.
2: Реклама. Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от «Озон Фреш» и «Экселент». Итальянскую фриттату, маффин с мордоделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-44-741.
5: Никуда не спешить. Успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится. И жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
8: В Гиперленте и ОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
9: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
8: Гипервыгода в каждой покупке.
9: Все подробности на lenta.com.
10: Премиальный жилой квартал Тейт. Квартиры с панорамными видами у метро Марьина Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
3: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Хит FM».

0: голосовым проще.
1: 8:27 в Москве. Прямо сейчас берем свои телефончики уютные и записываем голосовые сообщения нам в мессенджер Макс, потому что эта игра мне голосовым проще.
2: Нам нужно что-нибудь веселенькое, что-нибудь интересное, харизматичное, вот фантазию максимально подключить, да, вообще, и выполните задание.
1: Да, в целом сегодня тема очень яркая. Я понял, что это дорогой ресторан, когда... Вот когда что?
2: Когда официанты... были в костюмах.
1: Когда собаки принесли мне тапочки.
2: Ну или когда официанты были в костюмах с бабочкой.
1: Не, когда, знаешь, это не собаки, даже не только собаки, а вот эти, как они называются, маленькие, мультипу-типу, вот эти вот. Мультипу принесли мне тапочки. Я такой, опаньки, вот тут очень дорого.
2: Или, знаешь, я понял, что это дорогой ресторан, когда официанты сидели и ели рядом со мной.
1: Почему это дорогой тогда ресторан? Когда владельцы ели рядом с тобой.
2: Нет, например, ты сидишь в дорогом ресторане, да, ты прекрасно там ужинаешь. И рядом просто официанты такие хоп, и садятся, и тоже ужинают. Нет,
1: знаешь, как это...
2: У них, значит, у них зарплата высокая.
1: Ты сейчас сказал, у меня в голове это выглядело так. Ты пришла в ресторан, такая, о, эту сажайте туда, на кухню, пусть там ест, не позорит ресторан.
2: Да-да-да.
1: Ладно, ребят, давайте теперь вы, ваши голосовые сообщения очень нужны нам, отправляйте их в мессенджер Макс, напомню тему. Я понял, что это дорогой ресторан, когда? И вот свои сообщения в мессенджер Макс в личку. Номер запоминаем 8-925-007-1074. 8-925-007-1074. Автор самого крутого сообщения получит шикарнейший подарок. Это пауэрбэнк от радио Хит FM и утреннего шоу «Будите Айлиш».

0: голосовым проще.
1: 8:35 в Москве. Вот что мы делаем с вами сейчас. Мы играем, мы веселимся. Мы записываем голосовые сообщения.
2: Игра так и называется «Мне голосовым проще». Суть ее простая. Мы даем задание, вы, соответственно, выполняете его голосовым сообщением. И сегодня задание было такое. Нужно было продолжить фразу. Я понял, что это дорогой ресторан, когда... И вот что вы записывали.
1: Да-да-да, Михаил.
3: Я понял, что это дорогой ресторан, когда поужинать зашли Обамов и Терешкова.
2: Это вот в какой момент мы сейчас пришли к тому, что Терешкова работает с Обамовым?
1: А не с Адамовым.
2: Да.
1: Ну, интересно.
2: Слишком много англицизмов у вас, Диана.
1: Интересная компания. Юля написала.
4: Я поняла, что это дорогой ресторан, когда не хватило денег рассчитаться по счету.
1: Вот, да. Юрий?
5: Я понял, что это дорогой ресторан, когда гардеробщица мне не нахамила.
1: Такое ощущение, что Юра часто сталкивается с такой вот
2: историей. Мне кажется, все сталкиваются с этим.
1: Елена.
6: Я понял, что это дорогой ресторан, когда официант принес счет и тут же предложил услуги финансового консультанта в подарок от заведения.
1: Ой, так хорошо! Это было бы просто идеально. Оля.
7: Когда название блюда состояло из 7 слов, а проглотила я его за 2 секунды.
1: Обидненько бывает всякое. Так, вот еще Евгений.
8: Я понял, что это дорогой ресторан, когда швейцар, открыв дверь, дал мне на чай.
1: Братан, тебе нужно.
2: Братан, возьми.
1: Да-да-да, и давай еще вот Евгения.
9: Я сразу понял, что это дорогой ресторан, когда увидел, что тараканы тоже сидят в смокингах.
1: Интересное вы заведение, Евгений, посещаете.
2: Это,
1: ну, что, надо выбирать победителя.
2: Слушай, мне понравилось у Евгения про тараканов. Это, конечно, сильно. И про Оля мне понравилось тоже, про то, что она съела быстро что-то за очень дорого. Но жизненно это жизнь, это больно. А вот тут, как бы, ну, смешно.
1: Евгений, поздравляем!
2: Да. Жень, мы тебя поздравляем. Дарим тебе наш фирменный пауэрбэнк радио Хит FM. Вот. Ребят, вы все, на самом деле, большие молодцы. Это очень круто. Ну, вообще, в целом, вы всегда, мне голосовым проще особенно, креативом блещете просто на высшем уровне.

0: Реклама.
1: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
11: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
14: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
15: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
16: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество.

0: скидку 20% по вкладу. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: 8.46 в Москве. Всем доброе утро.
1: Вы заводите собаку дома, чтобы она дом охраняла, и в нужный момент, если придут грабители, напала на него, выгнала и сказала: фу-фу-фу, беги отсюда.
0: Да, именно вот, этих маленьких, да, мы для этого.
1: Нет, ну почему? Я сейчас про больших собак говорю.
0: Хорошо.
1: Вот. А, и вот, пожалуйста, золотистый ретривер, большая достаточно собака, трижды принес грабителю игрушку вместо того, чтобы защищать дом.
0: А, поиграй со мной?
1: Да. Камеры в доме в Сан-Диего, это американские собаки, они такие вот, в доме в Сан-Диего зафиксировали, как пес по кличке Нэш встретил проникшего внутрь мужчину. Вместо охраны территории ретривер проявил верх дружелюбия. Через 30 минут дом окружила уже полиция и задержала грабителя. Нэш, судя по всему, предложил поиграться и копам, потому что копам он тоже мяч приносил.
0: А с другой стороны, может быть, он пытался задержать таким образом преступника. Сейчас я с ним поиграю.
1: Просто, не, я думаю, что был собачий съезд, и они такие: агрессия — это не современный выход из ситуации. Больше на фас мы не реагируем. Значит, смотрите, у них свой коуч какой-то есть, я явно собачий. И он такой приходит, говорит: смотрите, пришел грабитель, заиграйте его до смерти.
0: Ну или действуйте нестандартно.
1: Вы должны быть максимально дружелюбны.
0: Он же будет вас ожидать, что вы нападете на
1: чтобы
0: него.
1: Он не хотел, чтобы он в следующий раз, когда вернется, поймет, что там гостеприимный песель, и он придет не с пустыми руками уже. Вот, понимаете? Вот, там... Мы уже добрались до российских собак. Там есть чихуахуа. Будьте здоровы, спасибо. Вот эти собаки хлеб-соль приносят, когда заходит грабитель.
0: Согласна. Не, ну, интересная история. Я думаю, хозяин, когда просмотрел видосики, он точно не ожидал такое увидеть.
1: Так, мне кажется, полиция приехала поэтому, потому что он мячик кидал в кнопку вызова полиции.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Хит FM. Реклама.
1: Есть два типа людей. Одни говорят:
2: «Смотри у меня!»
1: А другие:
3: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити и Центр».
1: Первые живут в стрессе. Вторые в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал события. Старт продаж видовых квартир. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: У вас день рождения, мероприятие в офисе или просто большая компания? Закажите пирог, поставьте на стол, нарежьте и угощайте. День пирога. Доставка горячих пирогов. Скидка на первый заказ. День пирога. Когда вкусно всем. ИП Мухачев Сергей Геннадьевич. ОГРН П 326 547 600 049 873.

0: 9 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. Здесь Адамов и Терешкова. Здрасте, здрасте, здрасте.
1: Здравствуйте, друзья. 22 сентября. Сегодня у нас вторник. Классный такой осенний денек. И вот что мы решили обсудить, как обычно, в третьем часе, где у нас есть время, чтобы что-то обсудить в большом количестве, скажем так, конкретно. Обсуждаем сегодня самые странные вопросы детей. Ну, может быть, свои какие-то вспоминания. Знаете, из детства истории родители, я уверена, до сих пор рассказывают где-нибудь в посиделках родных и близких. Может быть, сейчас ваши дети что-нибудь такое, как спросили.
0: Каверзные вопросики, да, какие-то.
1: Тут вы аж упали и смеялись от смеха. Ну, только давайте все приличное.
0: А тебе, мам, холодно было ночью? Почему так трясло?
1: Понятно. Это ты задавал такой вопросик?
0: Я нет. Я никогда такие вопросы не задал. Вот. Я задавал вопросы, почему я никогда не видел Деда Мороза. Вот единственное. Он мне дарил подарки, я никогда не видел его. Я спрашивал, когда придет Дед Мороз? Скоро придет. Я засыпал, просыпался. Он говорит, я никогда его не видел.
1: А потому что он спрятался от тебя.
0: Ну вот я планирую уже написать Великий Устюг, задать вопросы, сказать, дед, у меня вопросы.
1: Да-да-да. Ну и, может быть, вам кто-то рассказывал из ваших друзей, знакомых какие-то смешные истории. В общем, детские какие-то вопросики, которые всех рассмешили.
0: Свои сообщения отправляйте в мессенджер Макс, можно в группу Hit FM в Максе, можно в личку, без разницы, как вам нравится. Личка у нас по номеру 8 925 007 1074.

0: радио Хит ФМ.
1: 9 часов 7 минут в Москве. Мы сегодня обсуждаем детскую тему. Какие странные вопросы вы слышали от детей?
2: Виктор написал: зубная фея скоро придет.
1: Да, вот, кстати, зубная фея вообще вопросики. Представь, смотри, в детстве. Что было? Ты фей зуб, она тебе денежку, да?
2: Ага.
1: Сейчас что происходит? Ты денежку, она тебе зуб.
2: Кстати, да. Вот. Времена меняются.
1: Вот, пожалуйста, такое сообщение пришло. Почему есть папоротники, а маморотников нет? Ну, это известная история.
2: Это забавно. Мне кажется, это не про детей.
1: Открытый, ну да. Да я и взрослый, знаете ли, тоже не понимаю, куда делись маморотники.
2: А Дима написал: однажды дочка задала мне вопрос, что не поместится в самую большую кастрюлю на свете. Думал, так и не смог ответить 4-летнему ребенку. Она говорит: папа, все очень просто. Это крышка от этой кастрюли. Классно как!
1: Я считаю так, если это... Этот ребенок должен получить Нобелевскую премию. Извините, конечно. 8-9-2-5-0-0... А ведь правда, подождите. Ой-ой-ой-ой-ой, 8-9-2-5-0-0-7-10-7-4, это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс, пишите туда. Также можно в группу Hit FM написать, мы там тоже ждем ваши сообщения. Обсуждаем самые странные вопросы детей.
0: На радио Hit FM. Реклама.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва.

0: на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите за ПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели за ПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Вся

0: консультация специалиста.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: радио Хит ФМ.
1: 9:14 в Москве. Всем доброе утро. Обсуждаем сегодня самые странные вопросы детей.
2: Так, Оля написала: мой 4-летний сын спросил, почему нельзя обнять ветер? И на все мои аргументы говорил, почему? Вместо одного вопроса получилось десятки почему.
1: Какие интересные настройки у него в садике.
2: Почему?
1: А, вот, пожалуйста, тоже про почему Макс написал. Почему время идет? Ну, вы знаете, Максим, вы скажите ребенку, что пока ты молод, оно идет. А когда ты подрастешь, оно будет бежать.
2: Виктор написал: папа, а что такое вавка? Я сначала не поняла, думала, что там имеется в виду вообще, о чем это. И Виктор пояснил, вавка — это ранка.
1: Ранка, ну я тоже говорил вавка.
2: Серьезно, почему?
1: Да. Ну, потому что вавка. Что, почему? Ты что, ребенка здесь? А почему? Вот. Алина пишет:
2: давай.
1: Мама, кто я по микроскопу?
2: Как классно!
1: Судя по микроскопу, вы козерог.
2: Александр написал: мне сын вопрос задал. Папа, почему ты не уволишься с работы? Мы больше времени проводили.
1: Вот Юля пишет: как-то младшая дочь спросила у меня, когда от нас съедет старший сын. На тот момент сыну было 16 лет.
2: Да, странно.
1: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Запомните, можно туда написать. А можно написать и в группе. У нас есть группа еще в Максе. Она также называется Хит ФМ. Мы там тоже читаем все сообщения. Напоминаю, тема такая. Сегодня обсуждаем самые странные вопросы детей.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: Плюс 15 сейчас на термометрах, об этом сообщает Яндекс.Погода. В течение дня обещают, что будет идти небольшой дождь, так что зонтик захватите. Днем потеплеет всего лишь до плюс 17, ну а вечером температура опустится до плюс 13.

0: Реклама.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
3: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
4: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
7: Так, 3 владельца. Такси? Ограничение? А пробег настоящий?
8: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со скидкой.
9: Саммит моды «Брикс Плюс». С 28 по 30 сентября. Форум, выставка. Место проведения – Московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – Фонд моды при поддержке правительства Москвы.
10: Категория 6+.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit FM.

0: 9:25 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем детскую тему, обсуждаем самые странные вопросы от детей.
1: Ну, смешные, забавные. Вот Юлия написала. Дочка спрашивает: «Мам, почему ты такая красивая?» А я нет. Хотя дочь похожа на меня.
0: Сыну 4 года. Нина пишет. 4 года. Спросил, а снегири перелетные птицы?
1: Снегири-нигири?
0: Это нет, это сразу ты понимаешь, что это уже не ребенок задает вопрос.
1: Да-да-да.
0: Вот. А, пожалуйста, вот Любовь пишет, дочке 5 лет, в твоей древности были динозавры?
1: Это очень, да, хорошо.
0: Это смешно. Ирина пишет, сын в детстве спрашивал, когда я вырасту, вы где жить будете?
1: Смешно. Тонкий такой намек.
0: Ой. Так, Светлана пишет, мам, а то что, майонез, твоянез?
1: Майонез, твоянез?
0: Майонез, твоянез. Это какой-то иностранный...
1: Нашанез.
0: Да, надо так отвечать. Это нашанез, сынок, нашанез. Как звучит-то красиво.
1: Звучит хорошо.
0: 8-925-007-1074, номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа HitFM, заходите туда тоже, пишите, мы все читаем. Обсуждаем сегодня самые странные вопросы детей.

0: 9 часов 32 минуты в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем самые странные вопросы от детей.
1: А моя дочка спрашивала, Наталья написала: «Мам, ты в своем детстве...» А, вот да-да, динозавров, это то же самое, видимо, продублировали. Вот еще от Натальи. Когда дочке было 5 лет, ее сестренку привезли из роддома, и дочка, увидев, что у сестренки нет зубов, спросила: «А вы когда ей будете зубы вставлять?» Это тоже забавно.
0: Илья пишет: дочь однажды напакостила, сама встала в угол и спросила, почему мы ее родили такой вот непослушной.
1: Ну, вот, да, критику нормально воспринимает. Лизочка, когда сын был маленький, говорит: хочу увидеть таких ос, услышав песню «Бананы, кокосы, апельсиновый рай».
0: Как ос, бананы, как осы. Аня пишет: подруга рассказала как-то историю, у нее трое детей. Старшая дочь, средний сын 6-7 лет было на тот момент, и младшая дочка 4-5 лет. Вот. И вот сын у нее однажды спросил: а можно я не буду жениться на Лизе, на младшей дочери, когда вырасту?
1: Да-да-да, видимо, она уже во всей красе себя показала.
0: 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс, также в Максе есть группа Хит FM, пишите туда тоже. Мы сегодня обсуждаем самые странные вопросы от детей.

0: когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита /автокредиты на сайте banksovkombank.ru. Подробности наличия уточнения у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс. В ассортименте трехслойная 8 штук 199 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
8: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Конечно, можем.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ. 9 часов 45 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждали странные детские вопросы.
1: Ну, конечно же, многие задают вопросы после просмотра мультика про Простоквашино по поводу бутерброда с колбасой.
0: А то есть вот это только их смущает, да? Машина в квартире вообще никого никогда не смущала, да?
1: Почему животные разговаривают?
0: Почему кот умничает, вот, во-первых. Во-вторых, почему злой почтальон с птицей ходит?
1: Да-да-да. Вот. А звезды – это лампочки? Это Алексина написала, вот у нее ребенок такое спросил.
0: Наталья пишет, когда сын был маленький, мы жили в квартире, иногда заводились тараканы. Так вот, спрашивает он, мама, а когда я был совсем маленький, я был тараканом?
1: Ничего себе!
0: Ой, смешно. Так, как-то купили, Светлана пишет, как-то купили дочери навороченные джинсы. Все в стразах. Жуть дорогие. Она выдала, хорошо, что я у вас есть, иначе куда бы вы тратили свои денежки?
1: Это да. Ой. Все, давай завершать тему. Прикольная, классная. Вспомнили свои детские годы. Что сами спрашивали, что у нас спрашивали дети.
0: Ребят, спасибо огромное, что провели эти 3 часа с нами. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит-ФМ. Встретимся с вами завтра на том же месте в тот же час. Ну а совсем скоро здесь появится Наташа Стаханова.
1: Всем шикарного денечка. Пока-пока.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Проект «Знать, любить, гордиться» приглашает молодежь и семьи поучаствовать в спецноминациях. Открывайте места, создавайте истории, делитесь открытиями. Регистрация на знать, любить, гордиться.рф.

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Новые задания, интересные темы и отдельные призы в проекте «Знать, любить, гордиться». Стартовали спецноминации от партнеров. Регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

0: Радио Хит ФМ.
1: Я прямо вот сейчас сижу, улыбаюсь, потому что, друзья, именно вы слушаете Хит ФМ, и так приятно. Я знаю, что многие из вас прям ждут хит в ресурсе, потому что это вот реальная возможность выиграть чекап вашего здоровья. Да, друзья, в этом часе как раз можно это сделать. Единственное, напомню вам, что чекап в Москве, поэтому если вы из другого города, друзья, пожалуйста, рассчитывайте, сможете ли вы приехать в столицу. Итак, как же выиграть чекап? Очень просто. Как только услышите в эфире вот такой сигнал.
0: В ресурсе. Время держать ритм.
1: Берете телефон и пишите мне в мессенджер Макс в личные сообщения на номер +7 925 007 1074 ответочку «Я в ресурсе». И если вы будете первыми, то чекап ваш.

Алекс Бэкстер, стопудовый хит. Кстати, друзья, у нас целых две онлайн-радиостанции. Стопудовый хит с русской музыкой и стопудовый хит с зарубежной музыкой. Найти их можно на сайте hitfm.ru или в мобильном приложении Радио Хит ФМ. Кстати, очень удобно слушать. В эфире у нас совсем скоро афиша. Куда сходить и что посмотреть в Москве? Иду на все. И, конечно же, еще раз вам напомню, в этом часе хит в ресурсе. Возможность выиграть чекап вашего здоровья. Лишь напомню еще раз, что чекап, друзья, в Москве, поэтому рассчитывайте свои силы, хорошо? Ну а прямо сейчас с нами Дон Диабло на Хит ФМ. Бум-бум!

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве 17 градусов тепла, восточный ветер дует со скоростью метр в секунду, влажность 65%, пока давление в норме, и сегодня нам с вами прям вот дождливый день обещают, но местами.
2: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасой.

0: курортами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
1: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро Марьина Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
1: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Чедевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
6: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
1: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве и режиме онлайн.
1: Номер 3.
0: К 120-летию Дмитрия Шостаковича в Геликон-опере проходит фестиваль «Шостакович вместо сумбура». В программе концерт для фортепиано с оркестром, вокальная лирика и антиформалистический райок, по мотивам которого в 1993 году сняли документалку «Шостакович смеется». Сегодня вечером в 19:00 сыграют «Код времени» и симфонию «Бабий Яр». Фестиваль продлится до 27 сентября без возрастных ограничений.
1: Номер 2.
0: Тем временем в пространстве «Зилард» проходит выставка о японском понятии «ма» – пространство между ними. Экспозиция задумана как место для замедления и созерцания. Здесь можно пройти через сухой сад камней, посмотреть японскую живопись и заглянуть в чайный дом. Центральную инсталляцию «Дыхание сердца» создал садовый мастер Ясуо Накатаке. В галерее покажут работы Масааки Миясаку, Такахико Сугавары, Сёдзита Куэти и Томихита Йосикавы. А отдельную видеоинсталляцию создала художница Мами Касемура, известная тем, что воссоздает европейские натюрморты 17 века с помощью реальных предметов и муляжей. Выставка продлится до 20 марта без возрастных ограничений.
1: Номер 1.
0: В сети можно посмотреть второй сезон остросюжетной драмы «Гангстерленд» про мир лондонских преступных группировок. В первом сезоне решала Гарри Соус пытался предотвратить войну между влиятельным криминальным кланом Харриганов и их соперниками Стивенсонами. Теперь борьба за власть развернется внутри самого семейства Харриган. Впрочем, внешние враги тоже дремать не будут. Все выжившие в первом сезоне остались на своих местах. Соуза, как и прежде, играет Том Харди. Главного Харригана Пирс Броснан, его жену Хелен Миррен, а их старшего сына Пэдди Консидайн. С вами была Ирина Баутина.

0: Топ-хит в ресурсе. Время держать ритм. Спонсор игры ФГБУ, ФНКЦ, ФМБА России.
1: Итак, друзья, хит в ресурсе. Возможность выиграть чекап. Нужно просто поймать хит в ресурсе в эфире Хит ФМ и отправить ответочку «Я в ресурсе» к нам в мессенджер Макс и оказаться первым. Все очень просто. И сегодня наш победитель Екатерина. Екатерина, привет-привет.
2: Да, здравствуйте, ура.
1: Ура.
2: Спасибо. Так,
1: ура, во-первых, аплодисменты тебе. Судя по голосу, ты прям вот действительно в ресурсе. И вот сразу видно, что человек заботится о своем здоровье. Просто взяла вот и выиграла сертификат ФНК-центр на комплексную программу восстановления «Попробуй новое максимум». Катя, поздравляю
2: круто,
1: тебя еще раз.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо тебе, что слушаешь. Друзья, мне кажется, нам всем с вами вот этой осенью нужна вот эта комплексная программа восстановления. Поэтому в течение этой недели у вас будет возможность ее выиграть. Серьезно. Завтра обязательно продолжим.
0: Спонсор игры ФГБУ, ФНКЦ, ФМБА России. Нет сил и стресс? Пора на перезагрузку. В ФНКЦ, ФМБА на Ореховом 28 современные программы биохакинга. Индивидуальное восстановление под контролем врача. Верните себе энергию и радость жизни. Запись на сайте или по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом. Хит в ресурсе. Время держать ритм.

0: Чико-чико. Кстати, трек на первом месте в нашем главном хитовом чарте. Вы так активно за него голосуете, что он там прям, мне кажется, поселился. Не верите? Ну, как вам доказать? О, Андрей Белов, наш главный по главному хитовому чарту, сейчас нам все расскажет и покажет. Андрей.
1: Я Андрей Белов, ведущий главного хитового чарта на радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
2: Третье место.
3: Tempo City, Self Aware.
2: Второе место.
3: Шакира и Бёрнбой, Дай Дай.
2: Первое место.
3: Диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди, Мичико.
1: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

Боб Синклар и Кейза на радио Хит FM. I can't wait, я не могу дождаться. Вот я, друзья, не могу дождаться, когда в этой студии появится хитбокс, хитовая коробочка. Ну, просто иногда там что-нибудь вкусненькое может быть. В общем, через полчасика, да, примерно будем играть. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру Хит FM. Спойлер, все звезды.

FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Хит FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Так, а какой статус у нас с вами по вторникам? А по вторникам у нас с вами все под контролем. Совсем скоро Алексеев забежит в студию, друзья, и расскажет нам о цикличности моды. Так, а петь мы будем с кем в этом часе? Зиверт, конечно, песенка про газ. Ну и, конечно же, поиграем в хитбокс, друзья. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру Hit FM. Спойлер, все звезды.
1: У тебя все под контролем. Твой статус хитовый на радио Hit FM.

0: Ну что, любители загадок, играем. Я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать предмет, который лежит в нашей хитовой коробочке. Вы присылайте свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. Можно в личку, можно в комментарии. Там прямо сейчас появится пост хитбокс. Можно и туда, как вам удобнее. Если ваше правильное сообщение будет сегодня, давайте 22-е, под номером 22, подарю нашу фирменную настольную игру HitFM «Спойлер, все звезды». Открываем. Та-дам! Ну, эта штука появилась раньше, чем мыло. Вот это я точно знаю. А еще, знаете, в детстве, в далеком, нам говорили, что у нее есть командир. А вообще ее нужно менять чаще, чем зубную щетку. Ну, вот такие вот дела. Отгадали уже? Быстрее пишите. Мессенджер Макс +7 925 007 1074. Удачи, друзья!
1: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
6: ООО А7 агент. УГРН

0: 8570. Условия и тарифы на сайте osiemdefisagent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
0: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
0: Цена действительно на модель Tenet T4L. Компликация актив 2026 года выпуска.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
0: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Бокс.
1: Ну, давайте проверим, получилось у вас отгадать, что на этот раз в нашей хитовой коробочке. Итак, появилась эта штука раньше, чем мыло. А вот тут есть варианты, что это наушники, либо носки. Ладно, нет. А в детстве нам говорили, что у нее есть командир, а вообще ее нужно менять чаще, чем зубную щетку. Есть вариант, что это зубная паста. Вот кто-то написал, что полотенце. Но, конечно же, большинство из вас ответили правильно, что это мочалка просто-напросто. И Татьяна Шадрина наш победитель сегодня. Татьяна, поздравляем вас и дарим нашу фирменную настольную игру Hit FM Spoiler «Все звезды». Кстати, знаете, друзья, что не рекомендуют кондиционеры для белья при стирке мочалки, но вдруг вы ее стираете, вот, так как они обволакиваются.

0: отталкивает волокна пленкой, ухудшая очищающие свойства и удерживая влагу. А вообще, если у вас прям вот натуральная мочалка, ее нужно менять раз в 2 недели. Если синтетическая, то можно раз в месяц. Наташа Стаханова, друзья, хитбокс. Завтра обязательно продолжим. Ну, а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2007. Нелли Фуртадо.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, нам сегодня обещают дождливый день. Сейчас плюс 17 на градуснике. Восточный ветер дует со скоростью 3 метра в секунду. Давление в норме, магнитное поле спокойное. Ну, вот такие вот дела.
2: Реклама.
3: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
4: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которую я написал специально для «Плакса». При поддержке «Радио Хит ФМ». С 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.рф.
6: 12+. Московская неделя моды с 26 сентября по 1 октября. В программе «Маркет», «Лекторий», фестиваль короткометражек, показы дизайнеров. Место проведения – ЦВЗ «Манеж» и «Центр внутри». Регистрация на moscowfashion.ru. Организатор – фонд моды при поддержке правительства Москвы. Категория 6+.
7: 28 сентября пройдет Сколково Women's Forum. Для прогрессивных лидеров, предпринимательниц и инноваторов. Диалоги с властью, сила искусственного интеллекта и сохранение бизнеса в условиях кризисов. Регистрация на skolkovowomensforum.ru. Информационный партнер «Радио Хит ФМ». 18+.
8: Телефон рекламной службы «Хит ФМ». 8-499-579-7799. «Хит ФМ».
9: I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Хит Ньюс. Мода. Любители всегда одеваться в соответствии с модными трендами наверняка успели заметить, что предпочтения в стиле имеют свойство повторяться. То, что было модным ранее, снова обретает популярность, хоть и в новой интерпретации. Это совсем недавно доказали в своем исследовании ученые из Америки. Они проанализировали изменения в женской моде за последние 150 лет и выяснили, что разные стили одежды снова становились трендовыми примерно через 20 лет после пика. Так что, модники и модницы, проверяем шкафы и отматываем в памяти время назад. Стиль прошлых лет может вернуться, но в новом прочтении. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе «Радио Хит FM» в «Одноклассниках» и на сайте hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
10: Автомобиль «Донфан Мэйдж» — это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество «Донфан Мэйдж» — лучший в своем классе. До 31 октября «Донфан Мэйдж» от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности dongfanmotor.ru.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
12: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Мадонна на радио Хит ФМ с песней о том, что любовь странная все-таки штука, и не поспоришь. Друзья, если вы не успели выиграть нашу настольную игру «Спойлер, все звезды» в хитбоксе, вы можете прямо сейчас ее выиграть в канале радио Хит ФМ в мессенджере Макс. Заходите, выполняйте условия розыгрыша, и пусть вам повезет. Как нас там, кстати, найти? В поисковой строке Макса забивайте «Хит ФМ», и вот он, наш канал. Присоединяйтесь, у нас там весело. Ну а мы с вами буквально через полчасика занырнем в прошлое, поиграем в эфире в хитстере, повспоминаем, как говорится. Ну, в общем, попробуем с помощью личных воспоминаний отгадать год одного стопудового хита.
1: Не сбавляй темп. Твой статус хитовый на радио Хит ФМ.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: радио Хит ФМ.
1: В этом часе, друзья, будем с вами играть в хит-стри, занырнем в прошлое. Попробуем отгадать год одного прикольного стопудового хита с помощью личных воспоминаний. Тем самым потренируем ассоциативную память. Друзья, это очень полезно. Это помогает быстрее ориентироваться в новых и сложных обстоятельствах. Серьезно, присоединяйтесь, вам понравится. Алексеев забежит также в студию, расскажет нам про взаимосвязь путешествий и улучшение качества жизни. Вот так вот все серьезно сегодня. Ну а прямо сейчас с нами Инна.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
9: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полёцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
10: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
12: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки.

0: скидки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: радио Хит FM.
1: Ну что, друзья, занырнем в прошлое, поиграем в хитстере. Как мы это делаем? Запускаю в эфир один стопудовый хит. Прям нагрянут воспоминания, гарантирую. Ну, потому что по-другому никак. Если вам захочется ими поделиться, пишите, я все обязательно прочитаю в эфире. Можно просто написать год этого хита. Если вспомните, если с другим годом ассоциируется, все равно пишите, потому что это очень интересно. Куда писать? Мессенджер Макс плюс 7 925 007 10 74. Можно в личку, можно в комментарии. Там, кстати, уже эта песня появилась. Так, по традиции у нас есть подсказки, куда мы там с вами сейчас занырнем. В какой год? Ага. Джастин Бибер предложил Тому Крузу сразиться с ним на ринге. Только я не помню, получилось у них там что-то или нет. Риана получила первую в жизни награду за свой модный бренд, а Билли Айлиш выпустила первый студийный альбом. Мне кажется, вообще тот год был годом Билли Айлиш. Ныряем. Готовы? Я жду ваши воспоминания, друзья. Поехали.

33 на радио Hit FM. Мы тут пытаемся с помощью личных воспоминаний вспомнить год этого хита. Это Regard Ride It у нас. Ох, как получилось. Оксана пишет, напомнили о школьной любви, 19-й год. Так хочется снова вернуться на последнюю парту. Какой-то романтик вспоминается всегда из этой песни. Алина нам написала «Отдых на море» в 19-м году и «Красивый сосед» Светлана. А реально прям романтик. Люблю грустить под эту песню, но год не знаю, Ирина поделилась. Кетя вспомнила, что не в этот день была свадьба, и вот как раз в плейлисте этот трек играл, июль 2019 год. А Максим вспомнил, как с мамой, папой и братом отдыхали в 2019 году в Тунисе. Вот такие вот воспоминания, друзья, да, 2019. Ну а прямо сейчас давайте-ка быстренько возвращаться в 2026. И помогает нам Offenbach. Возвращаемся.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды у нас на градуснике плюс 15, по ощущениям 12, потому что юго-восточный ветер дует со скоростью 3,5 метра в секунду и моросит. Скажем так, небольшой дождь, зато у нас давление в норме и магнитное поле спокойное.
0: Реклама.

0: Соответствующая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
2: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: значительно улучшают качество нашей жизни. Однако исследования команды ученых из Австралии и Новой Зеландии показали, что взаимосвязь здесь более сложная. Во время анализа данных проведенных опросов эксперты пришли к выводу: туризм влияет на людей по-разному. Частые путешествия и смена обстановки связаны с более высоким уровнем счастья, которое, в свою очередь, укрепляет психологическую устойчивость и в итоге повышает качество жизни. При этом наиболее положительно это сказывается на туристах с высокой ментальной уязвимостью и низкими способностями к адаптации. Звучит как повод взять отпуск и снова отправиться в путешествие. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе к прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» слэш «Автокредиты» на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
9: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
12: В этом весь ты.
11: И в этом весь ты. Т-банк.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
14: На старт! Внимание!

0: внимание? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на AZS.нефть. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
1: Не хочешь прозывать клев? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно дебетовый карт.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Сергей Ультраней на радио Хит FM Moving to the Sun. Кстати, друзья, вы знаете, как попадают новые песни в эфир радио Хит FM? Благодаря вам, конечно. Вы выбираете из участников программы «Хиты без правил». Они вот прям сражаются за ваше внимание на ринге. И у нас сегодня Тедди Свимс, его новая песня «Perfect Man», и против него будет Тувилу «Source of Life». Вы можете послушать эти песни, проголосовать где? В нашей официальной группе ВКонтакте. Там вот уже, кстати, там даже, знаете, видео есть. Можно посмотреть, что Тедди Свимс сделал со своими ушами и насколько симпатичная Тувилу. Ну, а сегодня в 8 вечера по Москве мы узнаем, кто же победит в шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым.
1: Выбирай лучшее. Твой статус хитовый на радио Хит FM.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

сериалы «Смотрители», которые уже сегодня вечером можно будет посмотреть. Угу. Так, что еще? Конечно же, прямо вот через песенку будем играть с вами в настроение. Можно выиграть наш классный мерч. Подпевать будем Басти и мои Мишель. Песня про танцы. Ну, а прямо сейчас Паскаль Ле Тублон и Леонина. Радио Хит ФМ про френд-зону.

0: Ну что, друзья, время поиграть в настроение. Я жду вашего звоночка. Телефон в студию звездочка 1074. С мобильного у нас звонок бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Подарю наш классный дождевик Хит FM. Очень модный, такой прочный. Либо могу подарить спортбокс. Ну там, знаете, всякие такие штуки, которые очень сильно мотивируют заниматься спортом. Напульсники, налобники, бутылочка для воды. И так далее. Итак, я жду, друзья, и желаю вам удачи. Звездочка 1074.
1: Реклама.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию.

0: рекомендация специалиста.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на AZS.нефть.
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Бодровой на радио Хит ФМ.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи Мария, город Томск. Мария, привет-привет.
2: Привет-привет.
1: Да, у нас Томск, кстати, вот мы сейчас с Марией обсуждали, очень активно играет настроение. И Мария мне открыла секрет. Просто, ребята, вы же в Томске уже с работы, да, едете, получается? Вот и играете, да?
2: Да, частично, потому что кто-то до 5, кто-то до 6.
1: Да, понятно. Да. Не, у нас в Москве еще пока обед, поэтому людям некогда играть, все на обеде. Здорово, давай посмотрим тогда, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы. Секундочку.
0: Настроение в ритме города.
1: Ух ты, вот как сегодня все у нас серьезно. А потому что сегодня Всемирный день без автомобиля. Это как, интересно? Мария сейчас в машине, да, сидит? Можешь представить?
2: Да, я сейчас в машине.
1: А вот так вот, Всемирный день без автомобиля. Ну, не знаю. Ладно, вижу 5 вопросов. У нас с тобой 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю тебе подарки. Все очень просто. Готова? Поехали.
2: Готово.
1: Поехали, поехали. Я надеюсь, что у нас не будет пауз, но если вдруг будет, ничего страшного. Возьмем парочку секунд. Итак, поехали. Парки синхронизируют мозговые волны горожан. Да или нет?
2: Да.
1: Да. А смена полосы движения замедляет весь поток. Да.

0: или нет?
1: Да.
0: Угу. В Венеции нет автомобилей. Да или нет?
1: Нет.
0: Недвижимость рядом, нет. С, недвижимость рядом с парками стоит дешевле. Да или нет?
1: Нет.
0: Пробки в городах появились еще до автомобилей. Да или нет?
1: Да.
0: Так, у нас получилось. Секундочку. Давайте теперь проверим, получилось или не получилось, но в 30 секунд уложились. Итак, парки синхронизируют мозговые волны горожан или нет? Ты так уверенно сказала, да? Да, на прогулке, говорят, в парке мозг людей работает синхронно. Как интересно, да, плюсик есть.
1: Все ходят в одну сторону.
0: Ну, не знаю, мне кажется, так не особо. Мы там просто на листочки смотрим. Ну, не знаю, вот синхронизируется. А смена полосы движения замедляет весь поток. Да, ты уверенно сказала. Ну, математика. Математики доказали, что частые перестроения дестабилизируют трафик. Вот так, что у тебя уже два плюса. В Венеции нет автомобилей. Ты сказала нет. Есть или нет? Ну, здесь особенности русского.
1: Ну, в Венеции есть автомобили.
0: В Венеции нет автомобилей. Ты представляешь? Нет, ну вот если взять вот эту Венецию настоящую, нет, там даже на велике не покатаешься. Там только на речных трамвайчиках и все. Но у них там есть остров, вот где проходят венецианские фестивали, он так отдельно, вот там автобусы ходят, но это не считается. А вот в самой Венеции нет. Так не расстраиваемся. Недвижимость рядом с парками стоит дешевле, ты сказала, нет. Конечно же, дороже. Люди готовы платить больше за близость к природе. Но там есть свои нюансы, да, когда река рядом, там иногда очень влажно. Возьмем ту же Венецию, да? Ладно. Пробки в городах появились еще до автомобилей. Ты так уверенно сказала, да? И ты представляешь, да, с появлением моды на кареты на улицах возникли первые заторы. Представляешь, пробка в карете. Ну, нормально, наверное. Слушай, ну ты молодчина. У тебя...
1: Да, да.
0: Да. Ура! Кричим ура! У тебя 4 из 5, правильно. Вот так вот получилось, понимаешь, все, молодец. Спасибо тебе, Мария, огромное за участие. Не отключайся, будем выбирать подарки. Друзья, настроение, Наташа Стаханова. Завтра обязательно продолжим. Ну а прямо сейчас стопудовый хит.
2: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2015. DNC.

0: Существующая группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой точно ко времени. Возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСПД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Как накормить 30 человек одним пирогом? У пекарни «День пирога» есть решение. Пирог на 4 килограмма. Удиви и накорми. Доставляем горячими. День пирога. С заботой и удовольствием. Закажи на сайте или по телефону. ИП Мухачев Сергей Геннадьевич. ОГРН П 326-547-600-049-873.
5: 28 сентября пройдет Сколково Women's Forum. Для прогрессивных лидеров, предпринимательниц и инноваторов. Диалоги с властью, сила искусственного интеллекта и сохранение бизнеса в условиях кризисов. Регистрация на skolkovowomensforum.ru. Информационный партнер Радио Хит ФМ. 18+.
6: Телефон рекламной службы Хит ФМ. 8-499-579-7799.

0: привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: На второй строке расположился отечественный комедийный сериал «Трудный ребенок». Из-за травмы футболист Фил вынужден оставить спорт. Чтобы накопить денег на операцию и вернуться в футбол, брутальный герой решает поработать по дипломной специальности – стать репетитором истории. Его учеником оказывается 13-летний сын мафиозного босса, юный социопат, мечтающий стать гангстером, которого усталый отец полностью отдает Филу на перевоспитание. В ролях Геннадий Блинов, Стасия Белославская, а также Александр Робок в роли преступного босса.
1: Номер один.
0: В сети можно посмотреть второй сезон остросюжетной драмы «Гангстерленд» про мир лондонских преступных группировок. В первом сезоне решала Гарри Соулс пытался предотвратить войну между влиятельным криминальным кланом Харриганов и их соперниками Стивенсонами. Теперь борьба за власть развернется внутри самого семейства Харриган. Впрочем, внешние враги тоже дремать не будут. Все выжившие в первом сезоне остались на своих местах. Соуза, как и прежде, играет Том Харди, главного Харригана Пирс Броснан, его жену Хелен Миррен, а их старшего сына Пэдди Консидайн. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге.
4: В самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Пароль
10: ВТБ для бизнеса.
9: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
11: А второе?
9: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. От

0: Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее в vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
2: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Кэш может.

0: доступно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM.

А вот под такую песню, друзья, исчезаю из ваших гаджетов. Через 15 минут в студии уже появится Андрей Белов. Да-да-да. Ну, а я желаю вам классного дня. Хит FM. Пока-пока.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

С нами дуэт Софи Такер с работой «Барселона». Мощно ворвались в новый час вторника, начало третьего в Москве. Белов, Андрей с этой минуты с вами. Всем большой привет. Двигаем далее этот рабочий день вместе со 100% хитами. И не только. В этом часе на просторах эфира обязательно встретим везде хит. Кому-то из вас достанется хитовый подарок. Какой именно, даже я не знаю. Так что слушайте эфир внимательно и ловите специальный сигнал. Впереди из музыки проект «Фэстбой» работа «Music Sounds». Также отметится Бритни Спирс с нетленкой «Токсик». И прямо сейчас на радио «Хит FM» что-то из летнего. Шаус, Love Tonight. Делайте громче.

0: Реклама.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.ru/16+.
4: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
5: Конечно, можем.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
3: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы HitFM. 8-499-579-7799.

0: Бритни Спирс и ее «Токсик» на радио Хит FM, в столице 14:20. На дворе вторник, до пятницы еще далековато, выходные не близко, и от этих мыслей немного грустновато. Еще и осень, ко всему прочему. Поднять себе настроение очень просто, можно даже и в детство погрузиться. И поможет в этом наша онлайн-радиостанция «Хит детям». Ее можно послушать на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Включайте и наслаждайтесь песнями, которые хочется включать снова и снова. Здесь же в эфире очень скоро свежий выпуск «Хит News», и на этот раз речь пойдет про домашнюю еду. Через 10 минут.
1: Погода на Хит FM.
0: По данным Яндекс.Погоды, в Москве сейчас пасмурно, дождь и плюс 16, ощущается как плюс 15. Сегодня ночью будет облачно, дождь не прекратится и плюс 14. Завтра в столице нам обещают пасмурный день и уже без осадков. Максимальная температура воздуха в городе плюс 18, по области до плюс 16.

0: These beautiful things that are.
1: Hit News.
2: Еда домашнего приготовления всегда вкуснее, однако не все продукты могут быть одинаково полезны. А точнее, даже у домашней еды есть свои правила и сроки хранения. Так американские ученые рассказали, какие продукты стоит сразу употреблять в пищу, чтобы не навредить своему здоровью. Допустим, очищенные отварные яйца нужно съедать сразу. Помните, что яичная скорлупа защищает продукт от бактерий. Также нежелательно употреблять отварной рис, который простоял в холодильнике более суток. Приготовление круп не устраняет спорообразующие бактерии, которые вызывают боли в животе. Проще говоря, съедайте сразу то, что приготовили. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Прокачай свою дорогу хитами.
1: Ранее подарок твой. И давай посмотрим, на что вездехит тебе удалось забрать. Так, это вездехит на модную одежду. Это значит, что благодаря радио Хит FM, это означает, что благодаря радио Хит FM ты сможешь обновить гардероб в одном из известных маркетплейсов. Я тебя еще раз поздравляю. Ну и всем и каждому спешу напомнить, что на месте Алексея может оказаться абсолютно любой. Слушайте эфир внимательно и ловите вездехит. Сегодня он еще обязательно вернется. Это небольшая подсказка, так что желаю удачи.
0: Вездехит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В новом Jacto 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений, многорычажная подвеска, шины АТ и, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то только Jack. Подробности на jackcar.ru.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
9: Да никаких.
8: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
9: Перевожу.
8: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
9: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
8: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
10: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
11: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч.

0: рублей в месяц. Скачайте WebEdge.
1: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Городск. Деревня Калитина. Подробности в приложении WebEdge. 18+.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3. Крепкий и надежный. Havail H5. Рамный и просторный. Havail H7. Динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

Это Алан Уокер на радио Hit FM Broken Strings, 14.50 в столице. В финале этого часа в эфире отметится красотка по имени Дуа Липа, что-то про иллюзии. А также услышим электронный дуэт Клан Карусель. Работа

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Нового часа на радио Хит ФМ. Работа называется «Loser». В столице начало четвертого. Тем временем ученые выяснили, что запах свежезаваренного кофе может снижать тревогу и помогать расслабиться. Провели, значит, эксперимент, где участвовали 20 добровольцев. После 5 минут вдыхания аромата участники сообщили, что чувствуют меньше усталости и внутреннего напряжения. Исследователи считают, что эффект может быть связан не только с запахом, но и с приятными ассоциациями – утром, отдыхом и домашним уютом. При этом бодрее участники себя не почувствовали. Из-за небольшой выборки ученым нужны дополнительные исследования. Будут, получается, еще что-то выяснять и далее. Посмотрим, к чему придут на следующем этапе. Ну а мы двигаем далее вторник и встречаем на радио Хит ФМ работу Дипси от Минелли и Рехэба через мгновение. С вами по-прежнему Белов Андрей. Едем дальше.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: Выбирайте Wildberries.
8: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
9: РВБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности приложения WebJob 18+.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
11: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка ВЭД платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.ru/16+.
12: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
13: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера

0: Вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
1: Для зрителей старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8 499 579 7799.

0: Эйва Макс на главный по хитам станции в стране. Sweet Bass Psycho. 15 часов и 19 минут в столице. Очень скоро на радио Hit FM свежий выпуск Hit News. На этот раз поговорим про увлечения, за которые платят в Сингапуре. До этого в эфире отметится работа Мистера Ноу и Тоу от Эдди Свимса. А еще послушаем Филатова и Энкереса уже через пару полезных минут.
1: Погода на Hit FM.
0: По данным Яндекс.Погоды, в Москве сейчас пасмурно, дождь и плюс 16, ощущается как плюс 14. Сегодня ночью будет облачно, дождь продолжится и до плюс 14. Завтра в столице нам обещают пасмурный день и уже без осадков. Температура воздуха в городе плюс 18, по области до плюс 16.
1: Это хит. Реклама.
2: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
3: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.

0: никогда.
1: Застройщик группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Стройматериалы для ООО, АО, ИТД и ИП. Доставка юрлицам в день заказа и документы в порядке. Идет ремонт? Идем в Петрович.
3: Уэстеда Петрович, город Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которую я написал специально для «Плакса». При поддержке «Радио Хит ФМ» с 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
5: 12+. Телефон рекламной службы Хит ФМ. 8-499-579-7799. Хит
6: ФМ. On va danser. Le rosé est bonbon. Comme un accordéon. On va rêver. Mon cœur bat la chamade. Je danse et il me

0: Тренды. Чтение было и остается прекрасным тренажером для мозга. Однако сейчас это занятие все чаще уступает место скроллингу соцсетей, что негативно отражается на ментальном здоровье. В Сингапуре тем временем решили поддержать чтение книг финансово и выплачивать деньги желающим поучаствовать в специальном проекте Национального библиотечного совета. Люди регистрируются в программе, и за каждую сессию чтения им начисляются виртуальные монеты. Их немного, но организаторы акции хотят просто помочь закрепить таким образом читательскую привычку. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

радио Хит FM, Алоха и Калис, работает Dive Into Me. В Москве 15:35. Осень все больше и больше вступает в свои права. На улице проводить свободное время хочется все меньше и меньше. Дома можно устроить уютный и теплый вечер. Ну а для большой компании в таком случае отлично подойдет наша хитовая настолка «Спойлер, все звезды». Овладеть такой можно в нашем канале радио Хит FM в Макс. Заходите туда, нажимайте всего одну кнопку, и вы в игре. Итоги розыгрыша будем подводить уже 2 октября. Не сильно много времени остается, поэтому поторопитесь, участвуйте и пусть вам повезет. Здесь же продолжаем движение по вторнику и слушаем на радио Хит FM Сиену Спайра. Работа Great Expectation прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Изучите все условия кредита в разделе кредиты /автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
8: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
11: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Танатен

0: помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. Стенотен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер GLAND J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: БАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
5: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

Where is my husband? Это певица Рэй на радио Хит FM. Точная столичная 15.50. В финале этого часа с нами Оливер Хелденс и его AEIOU. А чуть ранее, буквально через 3 минуты, отметятся Алеф Арбен и Рене Миллер. Дождитесь.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Форинер и Лори на радио Hit FM. Let me forget you. Начало пятого в Москве. С вами по-прежнему Белов Андрей. Исследователи не сидят просто так. Все изучают и изучают. Теперь же стало известно, что Екатерины Александры чаще остальных выгорают на работе. Катя преобладает в HR, бухгалтерии и финансовой сфере. Среди них отмечают жалобы на хроническую усталость и эмоциональное истощение. Среди Александров много руководителей отделов продаж и IT-специалистов. В исследовании у них чаще фиксировали формальный подход к работе и склонность перекладывать ответственность. А вот Анна и Дмитрий чаще сообщают о проблемах с концентрацией, забывчивости и нарушениях сна. Так, что там по Андреям? Все никак не дождусь таких исследований. Мы же продолжаем хитовое движение и прямо сейчас встречаем группу «Måneskin».

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо подмывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении.
5: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
10: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
12: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
13: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
14: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
15: Для зрителей старше 16 лет.
16: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве сейчас пасмурно, местами дождь и плюс 16, ощущается как плюс 13. Сегодня ночью будет облачно, пройдет дождь и плюс 14. Завтра в столице нам обещают пасмурный день и без осадков. Температура воздуха в городе плюс 18, по области до плюс 16.
2: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Московская неделя моды с 26 сентября по 1 октября. В программе «Маркет», «Лекторий», фестиваль короткометражек, показы дизайнеров, место проведения «ЦВЗ Манеж» и «Центр внутри». Регистрация на moscowfashion.ru. Организатор «Фонд моды» при поддержке правительства Москвы. Категория 6+.
5: Саммит моды «Брикс Плюс». С 28 по 30 сентября. Форум «Выставка». Место проведения – Московский концертный зал «Зарядье». Бесплатная регистрация на fashionsummit.org. Организатор – Фонд моды при поддержке правительства Москвы.
6: Категория 6+.
0: 28 сентября пройдет Сколково Women's Forum для прогрессивных лидеров, предпринимательниц и инноваторов. Диалоги с властью, сила искусственного интеллекта и сохранение бизнеса в условиях кризисов. Регистрация на skolkovowomensforum.ru. Информационный партнер Радио Хит FM. 18+.
7: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

0: умственные способности, что в итоге может привести к развитию депрессии. Однако китайские ученые предложили простой способ избежать подобных проблем. Эксперты провели масштабные исследования, в котором приняли участие более 9 тысяч человек старше 45 лет. Часть из них регулярно пользовалась цифровыми технологиями, а часть спокойно обходилась без интернета. В итоге ученые пришли к выводу, что те люди, которые пользуются цифровыми технологиями, имеют более высокий уровень памяти и концентрации внимания. Именно поэтому ученые уверяют, что цифровая грамотность в пожилом возрасте нужна не только для того, чтобы идти в ногу со временем, но и для того, чтобы поддержать память и мышление на высоте. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Джоэл Кори с работой «Выспа» на радио «Хит ФМ». 16:37 в Москве. Стремительно приближается вечер вторника, а там нас с вами ждет новая битва хитов. Сегодня с 8 до 9 вечера в шоу «Большой релиз в хитах без правил» сразятся два новых потенциальных хита. Это Тедди Свим с работой «Perfect Man» и «Too Below» — «Source of Life». Кто победит, решать только вам в нашем паблике во ВКонтакте. Голосование уже открыто. Заходите и выбирайте того, кого вы хотите слышать в эфире главной по хитам станции в стране. «Хиты без правил» сегодня с 8 до 9 вечера по столичному. Не пропустите, будет жарко.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Конечно, можем.
9: Беспроцентный лимит на все. Можем?
8: Конечно, можем.
9: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня стулкал.
7: Молчи давай.
6: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.

Армин Ван Бюрен и Софилис Бэкстер на радио Хит FM только что. Над Giving Up on Love 16:49 в столице. В финале этого музыкального успеем оценить сразу три мега-хита. Это будет работа Stumbling In от проекта Serial. Также отметятся Алок и Дженнифер Лопес и их совместка Everything's Fine. И через пару минут на радио Хит FM Алекс Уоррен Fever Dream. Дождитесь.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

версия нового часа новинка эфира. Это топик и работа Lucky Ones. Буквально недавно она у нас появилась, а значит, имеет все шансы оказаться в главном хитовом чарте среди числа лучших хитов недели. Ситуация в ваших руках, дамы и господа. Активно топите за них на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Уже в эту субботу в 6 вечера по Москве слушайте итоги голосования в главном хитовом чарте. Не пропустите. Здесь же мы приближаем вечер вторника, и помогать в ближайшие 3 минуты в этом будут Дэвид Гетта и Сия. Встречайте!

0: Диджей Коджа, Джейсон Дерула и Мелоди только что на радио Хит FM. Мичико, 17 часов и 20 минут столица, а значит, очень скоро мы будем узнавать новое. Делать это будем Хит News. На этот раз поговорим про мед. Найдем и пользу, и вред. Будет интересно, не пропустите.
1: Погода на Хит FM.
0: По данным Яндекс.Погоды, в Москве сейчас пасмурно, местами дождь и плюс 16, ощущается как плюс 15. Сегодня ночью будет облачно, пройдет дождь и до плюс 14. Завтра в столице нам обещают пасмурную погоду и без осадков. Температура воздуха в городе плюс 18, по области до 16, выше нуля.
2: Реклама.
3: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
4: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
5: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Ozon Fresh и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
6: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
7: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом. Закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
8: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: «Мобискар Автостекло». Заменим быстро и легко.
10: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в «Мобискар» всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
9: «Мобискар Автостекло». Заменим быстро и легко.
11: В Гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
12: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
11: Гипервы.

0: Существующая группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Пауза20» на сайте tairai.ru.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799. «Хит-ФМ»

0: Так ли уж полезен мед? По словам российских медиков, мед и сахар являются быстрыми углеводами. Однако мед чуть полезнее сахара из-за содержания в нем частичек пыльцы растений, собранной пчелами. То есть, в отличие от сахара, в меде есть полезные вещества из растений. Однако этого вещества не так много, как в лекарственных препаратах, и именно поэтому мед нельзя считать панацеей от простудных заболеваний. Кроме того, мед – это все равно сахар, поэтому не стоит злоупотреблять этим продуктом. Также столичные медики рекомендуют лакомиться медом только в целях профилактики, поскольку при неразумном употреблении вы можете достичь обратного эффекта, только ухудшив свое состояние. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

радио Hit FM еще одна новинка. Это Алекс Уоррен и его Emerald Eyes. 17:36 в Москве. И у нас с вами продолжается время, когда необходимо держать ритм. Делаем мы это каждый будний день с 10 до 11 по Москве. Именно в это время Наташа Стаханова разыгрывает в эфире радио Hit FM Check-up. Включайтесь в игру Hit в ресурсе и будьте в форме. Более подробно читайте на сайте hitfm.ru. Участвуйте и пусть вам повезет. Завтра игра вновь в эфир вернется. Ну а прямо сейчас здесь встречайте Элли Голден.

радио Хит ФМ «Дракула». В столице 17 часов и 49 минут. И уже очень скоро здесь в эфире появится Илья Обломов, который принесет много классной музыки. Все-все-все покажет шоу «Большой релиз». Не пропустите. Я же Белов Андрей. Прощаюсь с вами до пятницы. В это же время с 14 до 18 по столичному вновь услышимся. Всем и каждому желаю отличного вечера вторника в компании хитов. Всем счастливо. Москва, Хит Белов.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Кэтсай на Hit FM только что и Animal. Кей-поп, он, знаете ли, и в Африке кей-поп отличим сразу. Отличим и любим многими, потому активно играет у нас на самом хитовом радио. Спасибо большое, Кэтсай. Ну а мы, пожалуй, начнем большой релиз прямо сейчас. И нас с вами ждет традиционное вечернее погружение в музыку. Хиты, новинки, премьеры. Все это впереди, в следующие 4 часа. А также на подходе разделы Double Track, специальный хит-парад и хиты без правил. Больше подробностей в нашей официальной группе ВКонтакте и на сайте hitfm.ru. Так, что еще? Конечно, везде хит. Мы с вами будем его ловить уже в этом часе.
1: Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс». В ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» / «Автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
11: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы «Сбер спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
12: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
13: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
14: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Это Pink на Hit FM и Get the Party Started. С этой песни, собственно говоря, и начался стремительный взлет этой певицы. А сейчас она, как королева, может себе позволить вообще не петь, не выступать, ничего не делать. У нее все прекрасно. Мы рады за Pink и за вас, друзья. Мы тоже порадуемся обязательно, если сегодня вы поймаете везде хит и получите крутой подарок от нас, от Hit FM.
1: Погода на Hit FM.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно, дождливо, плюс 16, по ощущениям плюс 14, ветер восточный дует со скоростью 3 метра в секунду и влажность 80%. Смотрим, что ночью без осадков, плюс 15, завтра

0: метров в городе, плюс 18.
1: Реклама.
2: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от «Озон Фреш» и «Экселент». Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-392-44741.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзор. Это может быть опасно. Замените стекло в Mobiscar всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Mobiscar.

0: существующей группой ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
3: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
4: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. «Хит-ФМ».

0: Многие из нас хотели бы успеть привести себя в форму к очередному понедельнику, поэтому было бы хорошо разобраться с причинами, по которым мы часто переедаем и набираем лишнее. Исследование по этому поводу совсем недавно провела команда ученых из Восточной Англии. В эксперименте участвовали добровольцы, выполняющие под присмотром электронных приборов игровые задания, в которых использовались продукты разной степени привлекательности и их изображения. Выяснилось, что внешне аппетитная пища стимулирует мозг игнорировать сигналы насыщения, поэтому мы продолжаем есть сверх меры. И сила воли здесь может быть бессильна. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Алок и Калит на HitFM, Dive Into Me. Классный трек, очень классный. Мне нравится, а вам? Я думаю, что тоже. Всем без исключения нравится везде хит. Ловим его каждый день здесь на HitFM и получаем крутейшие призы и подарки. От косметики и парфюмерии до модной одежды, от вкусных деликатесов до поездок на такси. Интересно, что достанется вам сегодня? Ждите сигнал, он совсем скоро.

прозвучит, затем кидайте в Макса слово «Везде хит». Повезет тому, кто станет 22-м, потому что сегодня вторник, 22 сентября. Плюс 7-925-007-1074. Еще раз, плюс 7-925-007-1074. Отправляйте слово «Везде хит» только после сигнала. The new hit. One Republic.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то только Jack. Подробности на jackcar.ru.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
11: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
14: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Городск. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
15: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
16: Капсикам.
15: Маме скрутила шею весной.
16: Капсикам.
15: Плечо поднывает у сына порой.
16: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
15: Капсикам. И боль на удалении.
16: Капсикам. Моя сила в движении.
17: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
18: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
19: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
20: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Вы ловите Везде хит и получаете хитовые подарки. Они актуальны всегда. От фруктовых корзин до стильной спортивной одежды, от аксессуаров для отдыха до новинок электроники. После сигнала нужно было отправить слово «Везде хит» в мессенджер Макс. Сегодня победит 22-е по счету сообщение. Его отправила Татьяна. Татьяна из города Москва, до которой мы обязательно дозвонимся. Я надеюсь на это уже очень скоро. Татьяна, в любом случае, вы наш герой. Вы наш победитель. Вы получаете «Везде хит» на деликатесы. А значит, благодаря радио Хит FM вы сможете выбрать и купить что-то действительно вкусное и особенное в одном из известных магазинов. Поэтому еще раз ловите наше поздравление. Друзья, «Везде хит» на Хит FM в любое время. Ловите сигнал, пишите нам в Макс и забирайте свои самые крутые подарки.
0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Узнайте свою страну и расскажите о родном крае в проекте «Знать, любить, гордиться». Главный приз – путешествие по России. Реализуется в рамках танцпроекта «Молодежь и дети».

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Узнайте больше о родном крае с проектом «Знать, любить, гордиться». Открывайте места и создавайте маршруты. Приз «Путешествие по России» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на знатьлюбитьгордиться.рф. В Москве 7 часов вечера.

0: шоу Hit FM.
1: Это большой релиз на Hit FM, и в нашей компании диджей-продюсер Нептуника. Песня «What If» с недавних пор присутствует в главном хитовом чарте. 20 место. Ну, с чего-то надо начинать. И надо, конечно, идти дальше, идти выше. В наших силах ему в этом помочь, поэтому голосуйте за работу «What If», да, на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении «Нептуника». Слушайте ТОП-20 уже в ближайшую субботу ровно в 18.00 по Москве. И имейте в виду, что будет повтор для тех, кто пропустит по тем или иным причинам. Будет повтор в воскресенье ровно в полдень. Время тоже московское.
0: На радио Хит ФМ.

0: Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. We'll be right back.

0: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579. 9779.

0: Три буквы, которые знают все. BTS. Я про эти буквы. BTS на Hit FM и Swim в 19.19 по Москве. А впереди трек, который уже много-много недель не покидает мировой музыкальный топ. Держится на вершине Шазама. И в чартах мировых тоже себя прекрасно чувствует. Песня Moving to the Sun от Хугеля. Услышим очень скоро.
1: Погода на Hit FM.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас небольшие дожди, плюс 15, по ощущениям плюс 14. Ветер восточный, дует со скоростью 1 метр в секунду. И давление 746 миллиметров ртутного столба. Ночью будущий плюс 14, завтра днем плюс 18.
2: Реклама.
3: Все говорят, лето закончилось. А у нас новый сезон завтраков на набережной, пикников у реки, пробежек в парке и водных прогулок.
4: Остров Аддонстрой. Курортный центр столицы на Москве-реке. Живите там, где лето не заканчивается. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины.

0: лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Mobiscar всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Mobiscar автостекло заменим быстро и легко.
2: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
7: Всем привет, я Сергей Жуков. Приглашаю вас на мюзикл «Плакса». Историю популярного сериала теперь на сцене. Первая любовь, дружба, живой вокал, хореография и музыка, которую я написал специально для «Плакса». При поддержке «Радио Хит ФМ». С 10 сентября в Московском театре мюзикла. Билеты на plaxamusical.rf.
8: 12+.
9: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.
10: Hit FM.
9: Hit FM.

0: 7 часов в сутки. Дело в том, что отсутствие полноценного ночного отдыха повышает риск развития 8 заболеваний, включая гипертонию, инфаркт, инсульт, ожирение, сахарный диабет, деменцию, депрессию и тревожное расстройство. Помните, что недосып нарушает регуляцию гормонов стресса и обмена веществ, повышает уровень воспаления, артериального давления, а также негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Сбой в работе метаболизма и выработки инсулина увеличивает риск ожирения и диабета. Кроме того, при недосыпе возникает хроническое перенапряжение нервной системы. Оно способствует развитию психических расстройств, а также ухудшению памяти и внимания. Именно поэтому врачи рекомендуют ложиться спать в одно и то же время, обеспечивать темноту в спальне и избегать использования гаджетов по вечерам. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Это большой релиз на Hit FM. Полное погружение в музыку. Впереди дабл-трек. Уникальная возможность поймать подряд две песни одной звезды. Каждый вечер новый герой. Сегодня во вторник вместе с нами Сэм Смит. Вот куда-то его понесло в последнее время. Куда ты, Сэм? Ну, понесло в сторону эстрадной лирики. Преимущественно медленные песни он выпускает. Угу. Ну, видимо, настроение у него такое. А раньше Сэм давал жару. Поэтому давайте вспомним два его супер-хита. Бодрые, ритмичные. Первый называется «Diamonds», и второй супер-хит «Desire», записан вместе с Келвином Харрисом.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: «Капсикам». Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. «Капсикам» и боль на удалении. «Капсикам» – моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАТА», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АутоБанк» 0+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс». В ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей, с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте. Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Кэш можем.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенотен помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С Тенотен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Рехэп и Насаж на Hit FM только что. Rock My Body. Кстати, дадим немного, а может быть и много рока в финале этого музыкального часа. Несса Барретт. Певица, блогер. Не знаю, считает ли она себя рокером или рокершей. Но рок-мотивы определенно присутствуют в ее песне Dying on the Inside. Итак, Несса Барретт. Dying on the Inside очень скоро на Hit FM, но чуть раньше суперхит от Divac. Slow Down. Скоро.
1: Hit FM. Реклама.
2: Центр управления «Мы дома».
3: Ого, откуда это небесное тело?
2: Из нашего фитнес-центра.
3: А этот маленький спутник?
4: Из нашей школы.
3: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
4: Мы за ресторан.
3: Тогда начинаю отсчет. 10.
5: Космический 9, центр Москвы, 8, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Как накормить 30 человек одним пирогом? У пекарни «День пирога» есть решение. Пирог на 4 килограмма. Удиви и накорми. Доставляем горячими. «День пирога» с заботой и удовольствием. Закажи на сайте или по телефону. ИП Мухачев Сергей Геннадьевич. ОГРНП 326-547-600-049-873.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Это Mash Beat на Hit FM только что и песня My Love. Начало 9 в Москве. Всем еще раз большой привет. Продвигаемся дальше. Впереди хиты без правил.
1: Хиты без правил. Хиты без правил.
0: Это музыкальный баттл, в котором примут участие лучшие мировые новинки. Их две. И они будут сражаться в этом часе, очень будут стараться попасть в наш плейлист. А мы будем в этом помогать. Вы тоже в стороне не оставайтесь. Заходите в группу Hit FM VK и голосуйте за тот свежак, который вам понравится больше. Пусть сегодня победит сильнейший свежий трек. Под номером один с нами Teddy Swims и новая песня Perfect Man.

Perfect Man. Это Тедди Свимс под номером 1, под номером 2. Тови Лу и работа с ее последней пластинки, с ее последнего альбома Source of Life. Тедди Свимс против Тови Лу. Битва начинается.

0: Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России.

0: России. 0+.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
9: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: правил.
1: 20.19, время московское. Это «Хиты без правил» на самом хитовом радио. Музыкальная битва, в которой принимают участие крутые мировые новинки. Две новинки. Вам решать, какую в итоге протолкнуть в эфир. Поэтому заходите в нашу официальную группу ВКонтакте для того, чтобы проголосовать. Под номером один с нами сегодня Тедди Свимс. И новая песня, его новая песня «Perfect Man».

0: Вот такой он, Perfect Man, Тедди Свимс, номер один в хитах без правил. Под номером два, Тови Лу и новинка Source of Life. Мы вернемся уже очень скоро и будем считать ваши голоса.
1: Хиты без правил. Погода на Хит-ФМ.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас небольшие дожди, плюс 15, по ощущениям все те же, плюс 15. Ветер восточный, дует со скоростью 1 метр в секунду. И влажность 80%. Ночи будущей без осадков, плюс 14. Завтра в городе солнце и плюс 18.
1: Реклама.
2: Премиальный жилой квартал Тейт. Квартиры с панорамными видами у метро Марьино Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
3: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
5: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со скидкой.
6: 28 сентября пройдет Сколково Women's Forum. Для прогрессивных лидеров, предпринимательниц и инноваторов. Диалоги с властью, сила искусственного интеллекта и сохранение бизнеса в условиях кризисов. Регистрация на skolkovowomensforum.ru. Информационный партнер Радио Хит ФМ. 18+.
7: Телефон рекламной службы Хит ФМ. 8-499-579-7799.
8: Хит ФМ. New truck, big

0: Любители всегда одеваться в соответствии с модными трендами наверняка успели заметить, что предпочтения в стиле имеют свойство повторяться. То, что было модным ранее, снова обретает популярность, хоть и в новой интерпретации. Это совсем недавно доказали в своем исследовании ученые из Америки. Они проанализировали изменения в женской моде за последние 150 лет и выяснили, что разные стили одежды снова становились трендовыми примерно через 20 лет после пика. Так что, модники и модницы, проверяем шкафы и отматываем в памяти время назад. Стиль прошлых лет может вернуться, но в новом прочтении. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: правил.
1: Хиты без правил на Hit FM. Финал. Две новые песни из хит-парадов мира и только одно свободное место в нашем хитовом плейлисте. Победит та новинка, в чью пользу придет большее количество ваших голосов в нашей официальной группе ВКонтакте. Подсчет голосов мы устроим где-то через минуту. Не пропустите этот важный момент. Но перед этим еще раз слушаем фрагменты свежих треков. Под номером один с нами сегодня Тедди Свимс и его новинка Perfect Man.

0: Perfect Man, Teddy Swims под номером 1. Под номером 2. Tove Lo и Source of Life. Уже 20:37 в Москве. Все готовы к развязке. Звезды готовы. Те, кто за них голосовал, тоже готовы. Я готов, поэтому погнали. Полный вперед. Итак, с разницей в 7 голосов. Сегодня во вторник, 22 сентября, в нашем музыкальном баттле побеждает. Побеждает мега талантливая, суперзвездная, хитовая Tove Lo. Tove Lo, вот имя победителя в нашем сегодняшнем соревновании музыкальном. Поэтому мы Tove Lo поздравляем от всей души. Ее песня получилась нереально классной, Source of Life. И дальше мы ее послушаем целиком.
1: Хиты без правил. Хиты без правил.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот.

0: можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Тедди Свимс, который, увы и ах, проиграл сегодня в хитах без правил со своей новой песней «Perfect Man». Но зато у нас будет возможность послушать не менее яркую работу Тедди. Называется она «Mr. Know It All». Встретим здесь на Hit FM через пару минут. Hit FM.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Хит-ФМ. Начало 10-го в Москве. Всем привет и добро пожаловать в наш специальный хит-парад. Каждый будний вечер мы путешествуем по разным странам и смотрим, что происходит в местных чартах. Сегодня давайте возьмем юго-восточнее и окажемся в Малайзии. Интересно, интересно, кто у них тут пользуется спросом? Ну, конечно, группа BTS. Как же без BTS? На 19-м месте в хит-параде Малайзии песня Come Over BTS. Чарт спешл.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение
3: 13+. Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте...

0: получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
1: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
2: 26 и 27 сентября в Новосибирске лучшие собаки России РКФ «Шоу чемпионов». Международные эксперты, аджилити, танцы с собаками, бесплатный ветеринарный осмотр, подарки и викторины. Приходите всей семьей и с питомцами. Вход бесплатный. Регистрация на сайте brd-show.ru. 0+.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Hit FM.
1: Это большой релиз на Hit FM, раздел Chart Special и мониторинг хит-парада Малайзии. Довольно экзотично, но это только на первый взгляд. В местном чарте все те же звезды, все те же песни, хиты. Сомбар тоже там, на 11-м месте. Песня My Body Isn't Ready.
0: Chart Special.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас дожди, плюс 15, по ощущениям плюс 13. Ветер южный, дует со скоростью 3 метра в секунду и влажность при этом 90%. Ночью предстоящий плюс 13. Завтра днем плюс 18 и будет облачно с прояснениями.

0: путешествия. Считается, что регулярные путешествия значительно улучшают качество нашей жизни. Однако исследования команды ученых из Австралии и Новой Зеландии показали, что взаимосвязь здесь более сложная. Во время анализа данных проведенных опросов эксперты пришли к выводу: туризм влияет на людей по-разному. Частые путешествия и смена обстановки связаны с более высоким уровнем счастья, которое, в свою очередь, укрепляет психологическую устойчивость и в итоге повышает качество жизни. При этом наиболее положительно это сказывается на туристах с высокой ментальной уязвимостью и низкими способностями к адаптации. Звучит как повод взять отпуск и снова отправиться в путешествие. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: радио Hit FM.
1: Полное погружение в музыку в большом релизе на Hit FM. Сегодня мы с вами погружаемся в чарт Малайзии. Переходим к четвертому месту. Неожиданное возвращение Дуа Липы. Дуа Липы и ее суперхита 2024 года Training Season. Причем мы это наблюдаем не только в Малайзии, но и в других странах в том числе. Итак, Training Season Дуа Липа номер 4 Малайзия.
0: Чарт Спешл.

0: Лови везде хит на радио Хит FM. Хит угощает, хит обновляет, хит удивляет. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на радио Хит FM день подарков. Подробности на hitfm.ru. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
5: Утро, будильник, завтрак, все привычно.
6: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage,

0: день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

чарты других стран. Каждый вечер новая страна. Сегодня, например, Малайзия. Мы с вами наконец добрались до главной песни недели. Разумеется, речь о треке под номером один. Что же это за песня? На самом деле песня нереально красивая, супер стильная, супер хитовая, само собой. Играет у нас на Hit FM, но правда пока до главного хитового чарта не добралась, но доберется обязательно, я уверен, в самое ближайшее время. Итак, Сиена Спайро, Great Expectation, номер один в Малайзии. Great Expectation, главная песня недели. Давайте послушаем ее далее здесь в Chart Special. И на этом зафиналим специальный хит-парад, шоу «Большой релиз» в целом. И попрощаемся с вами до завтра, до среды, до 18.00 по Москве. Всем счастливо, пока и не скучной ночи.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Еда домашнего приготовления всегда вкуснее, однако не все продукты могут быть одинаково полезны. А точнее, даже у домашней еды есть свои правила и сроки хранения. Так американские ученые рассказали, какие продукты стоит сразу употреблять в пищу, чтобы не навредить своему здоровью. Допустим, очищенные отварные яйца нужно съедать сразу. Помните, что яичная скорлупа защищает продукт от бактерий. Также нежелательно употреблять отварной рис, который простоял в холодильнике более суток. Приготовление круп не устраняет спорообразующие бактерии, которые вызывают боли в животе. Проще говоря, съедайте сразу то, что приготовили. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: хитового чарта на Радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Tempo City, Self-Aware.
1: Второе место.
2: Шакира и Burna Boy, Дай Дай.
1: Первое место.
2: Диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди, Мичико.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и

0: прекрасным тренажером для мозга. Однако сейчас это занятие все чаще уступает место скроллингу соцсетей, что негативно отражается на ментальном здоровье. В Сингапуре тем временем решили поддержать чтение книг финансово и выплачивать деньги желающим поучаствовать в специальном проекте Национального библиотечного совета. Люди регистрируются в программе, и за каждую сессию чтения им начисляются виртуальные монеты. Их немного, но организаторы акции хотят просто помочь закрепить таким образом читательскую привычку. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Три. Везде хит. На радио Хит ФМ. Обнови гардероб. Угости сладким. Устрой себе праздник. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день на радио Хит ФМ. День подарков. Подробности на hitfm.ru. Реклама.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: тренды. Многим из нас свойственно вести диалоги с самим собой, и пока это не мешает окружающим, такие разговоры могут приносить пользу. Психологи приводят в качестве одного из доводов в пользу такой коммуникации результаты эксперимента, в котором испытуемым необходимо было найти на экране какой-либо предмет, и когда участники вслух произносили его название, поиски происходили быстрее, чем у тех, кто молчал. В целом, эксперты говорят, что разговоры с собой позволяют упорядочить чувства и мысли, а также значительно снизить напряженность при выполнении повседневных дел. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Многие люди годами живут с повторяющейся головной болью, списывая ее на усталость, стресс или погоду. Однако причиной неприятных ощущений могут быть не только эмоциональные нагрузки, но и повседневные привычки. Многочасовая работа за компьютером, длительное положение головы с наклоном или смещением вперед, а также напряжение мышц шеи, постоянное сжатие челюстей. Допустим, когда мы часами смотрим вниз в телефон или работаем за низко расположенным монитором, наша голова смещается вперед. Мышцам приходится постоянно удерживать ее в таком положении. И со временем они начинают работать в режиме перегрузки, и как итог, вы начинаете испытывать головную боль. Для того, чтобы снизить вероятность появления неприятных ощущений, столичные медики рекомендуют правильно организовать рабочее место. Не забывать сделать перерывы от экрана и начать заниматься спортом. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и масс.

Kid News. Окружающая среда. Промышленные центры далеко не самое экологичное место на картах городов. Однако и в таких локациях все чаще строят жилые кварталы и коммерческие площадки. И ученые из американского Питтсбурга решили выяснить, как можно улучшить экологию таких мест при помощи бактерий, которые десятилетиями приспосабливались к подобным вредным условиям. По словам экспертов, для этого необходимо проверить 1000 образцов микроорганизмов на способность питаться токсичными соединениями. А исследования в этом направлении уже ведутся с помощью искусственного интеллекта. Ожидается, что это позволит быстрее и эффективнее очищать территории от загрязнений. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM. Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Tempo City, Self-Aware.
1: Второе место.
2: Шакира и Бёрнбой, Дай Дай.
1: Первое место.
2: Диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди, Мичико. Двигай хиты на сайте hitfm.ru и